И снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Далее 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Ну вот вместе в одном ритме, в одном едином порыве давайте двигаться вот так вот бедрами. Дарья, давайте.
3: Как говорил один, знаешь, герой сериала, так. Солдат, если вспомнить так.
2: Ну как не вспомнить?
3: Да, то там говорил, этот, Мишка, да ты чё, мы же хотели вместе. В хорошем, блин, месте. А не в муха вот это вот.
2: Нет, мы в хорошем месте, в хорошей компании с вами, друзья. Всем доброе утро, 7.03 в городе Орске. А вот в едином порыве двигаемся, да, вот бедрами, так сказать, под эту композицию. Потому что пятница у нас сегодня, да, всем здравствуйте еще раз. Но потихоньку, так сказать, это дыхание осени начинает ощущаться, да. Сегодня вот до солнечного, но, правда, до плюс 19 градусов, то есть не 26, прохладно. Не 27, да.
3: Но все равно еще и вечерами идешь, не так холодно.
2: Нет, вчера вышел где-то, ну, в районе 9, как летом вообще тепло, да, абсолютно, да. Настолько, что это даже куртку не надо надевать. Mm-hmm. Так что пока все это продолжается. Настоящая осень еще у нас впереди. А, кстати, завтра вот насчет субботы и воскресенья, то там погода будет немножко еще даже похуже. До плюс 17-15 градусов.
3: Мы вышли на уровень новый.
2: Так, какой?
3: С женщиной своей.
2: Так.
3: Мы теперь едим еще и после свиданок.
2: Приходишь со свиданки.
3: Приходишь со свиданки, да. И еще ешь.
4: Это так романтично, выходите на свиданки.
3: Да это понятно, да. Что не ходить? А что делать тогда? Как жить?
4: Нет, ну нет, это правда очень романтично.
2: Еще романтичнее, когда ты приходишь и еще
3: после свиданки.
2: Ну еще в холодильник заглядываешь, а что там еще осталось? Да?
3: Взрослые свиданки, это когда ты... Что, сильно много брать не будем? У нас дома еще мама.
2: Да. Это вот так примерно выглядит, да, когда меню уже листаешь, думаешь так, ну вот это я осилю, вот это, пожалуй, не буду, а вот это у нас дома есть, можно бесплатно скушать, в принципе. Да, бы такое тоже случалось. У вас, Дарья, наверняка еще пока нет, да, такого.
4: Свиданок?
2: Да. И того, и другого.
3: Еды, да.
4: Ты сейчас этим вопросом что хотел сделать? Напомнить мне?
2: И свиданок, и еды. Пока что ничего.
4: Давай так, у меня в холодильнике сейчас стоит горчица.
3: Свежевыжатая Димка.
4: Нет, ты в моем холодильнике?
3: Да. Что ты делаешь в моем холодильнике?
4: Что ты там делаешь, да. У меня там стоит горчица. И у меня там лежит груша.
2: Угу.
4: Конец.
2: Пока все. Я и говорю, да, пока все.
4: Я жду свиданки, чтобы, может быть, оттуда что-то в холодильник принести.
3: Висит груша.
2: Нельзя скушать.
4: Она лежит как заначка.
2: Ой, кошмар. Так, друзья, сериал продолжается. Трамвай я не застал. Даже в этот раз просто он даже в зоне видимости у меня не был. Обычно он как-то проезжает все время мимо. А это даже не показался вообще. Из-за угла, как говорится.
3: Кондуктор со средним пальцем мимо.
2: Не дразнил меня.
4: Ты представь такую ситуацию, что трамвай все-таки подъезжает, ты все-таки заходишь, а денег нет.
2: Вот это вообще очень обидно. Да. Придется либо объясняться, либо платить штраф, либо сразу выходить. А это же не маршрутка вам.
3: По-братски.
2: Когда можно сказать, ой, извините, я без денег, остановитесь,
3: пожалуйста. Слушай, ну на следующей остановке тебя высадят, да все. Сколько такое было? Я в школе сколько раз замечал. Ничего такого не происходит.
2: В школе я тоже это делал, но
3: не, я так
2: сейчас не
3: делал.
2: В школе.
3: Я так не делал никогда. У меня всегда были деньги.
2: Я забыл.
4: Он уже полубогатый.
2: Да, извини.
3: Нет, не ладно, я вру, не деньги, проездной.
2: Проездной, вот. А иногда бывает, что ты его забыл, например, в других штанах.
3: О, теряешь, да.
2: Да, вот это плохо.
4: А тебя сейчас еще и знают, и нельзя убежать.
3: А еще у проездных вот эта дурацкая штука была, у наших, по крайней мере, они потрясающе были тонкие и ломались.
2: Ну, бумага, не, ну, из обыкновенной бумаги.
3: Не, не бумаг, пластмассовый.
2: А, это у вас уже, у нас
3: пластмасса. Был бумажный, да. И то есть ты иногда проездной показывал, вот так две частички,
2: да.
3: Которые разломаны.
2: Нет, ну я не знаю, как он выглядел. Он в пластик уже был запакован, что ли?
3: Просто он пластиковый был.
2: Но... А у нас, представь, был просто бумажный, понимаешь? Но... без вот этой плен... ну, вот этой пленки защиты на нем вообще ничего не было. То есть его надо было обязательно поместить, ну, знаешь, какое-нибудь удостоверение. Ну, не удостоверение, а тогда студенческие билеты были. Вот активное пользование как раз пришлось на этот момент у меня. Вот, и иначе, потому что он изомнется, тоже весь, знаешь, ну, измочалится, и будешь показывать уже какое-то недоразумение совершенно кондуктору. Так, друзья, значит, поскольку пятница сегодня, мы решили поговорить про вечеринки с вами. В любом случае...
4: Можно я скажу про вечеринку? У меня пожалуйста. Только что компьютер сам включил какую-то песню. Так. И я не могу найти, где он ее включил. Ну, я вам сейчас просто прибавлю.
2: Ну, скажите.
3: О-о-о, неплохо.
2: Да, я от меня вам... Респект
3: вашему ноутбуку.
4: Это компьютер, понимаете? Я не могу найти, где.
2: Хорошо, не вам, вашему ноутбуку.
4: Где он это включил, чтобы это выключить?
2: Хорошо, он чувствует. Чувствует, когда пятница приближается.
4: Да что-то какое-то самое-то.
2: Так вот, друзья, поскольку пятница, мы решили с вами поговорить про вечеринки.
3: Дашка, гуглить там что-то для там истории одной вещи, еще что-то. Он такой, отвали!
2: Еще отталкивает ее. Гуляем!
3: Гуляем!
4: Ну, меня реально сводит с ума. Где он это включил? Что это?
2: Ладно, давайте все-таки тему объявим.
3: Да, тему объявим и пойдем дальше. Тема, без чего не обходится ваша вечеринка.
2: Вот вообще, друзья, вот самый главный атрибут, он всегда присутствовать, должен присутствовать на вашей вечеринке, иначе без него вечеринка просто не вечеринка.
3: С определенными друзьями, без опозданий.
2: Без опозданий.
3: Договорились на 7, приедет в 10.
4: Вот. О, есть действительно такие люди.
3: И еще есть, такой... А?
2: А что?
3: А что? Да там.
2: Я ж ничего не пропустил все равно. Да? Самое интересное, оно вот только сейчас начинается. Как раз с моим приездом. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
3: Последний раз я спросил, а что произошло? Да я мылся.
2: Упал.
3: В 3 часа.
2: Упал, да.
3: Да, мылся.
2: Да, в общем...
4: Что ты пристал вообще к нему?
2: Без чего ваша вечеринка не обходится. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Пишите мессенджеры Макс Телеграм, группа ВКонтакте, сайт смотри.радио. Зажигаем. Сегодня пятница.
3: Зажигаем. Хватит.

0: дня.
1: Да, друзья, вот и снова тренды дня. Рыбалка неожиданно стала популярным увлечением у московских школьников и подростков. Как это говорится, в заголовке фармят не в игре, а на Яузе. Яузе это речка.
2: Это на правда. Случай. Да. Я видел несколько уже, значит, видосиков.
1: Видосиков. Одним из любимых мест юных рыбаков стала набережная Яузы. По данным канала, в последние теплые дни там регулярно собираются ребята от 12 до 18 лет, которые могут провести с удочками по 5-6 часов. Рыбачат подростки компаниями, а улов превратили в своеобразное соревнование. Каждая группа старается похвастаться более крупным трофеем. Ну, ничего нового здесь, в общем-то, нет. Потому что рыбаки всегда перед друг другом хвастаются, ну, более таким крупным уловом, да? При этом ребята уже неплохо разбираются в речной рыбе. Например, отличают ерша от судака. Вот я ерша от судака. Ерша я знаю. Вот судака, наверное, не отличу от кого-то другого. Ну, а щуку точно я тоже хорошо знаю, ее, пожалуй, не перепутаю. Ну, я считаю, что это вполне хорошо, поскольку дело это полезное, дело это нужное, где-то для психики особенно, мне кажется, важное, потому что все равно как элемент релаксации какой-то рыбалка всегда была, в общем-то, да, исторически, и будет наверняка еще очень долго.
2: Да это потрясающе, вот, ты берешь, уходишь куда-то в лес.
1: Да, да, вот у нас полурыбак один есть, пожалуйста, он знает.
2: Я причем про вас говорю. У меня еще проблем не было, я уходил в лес от этого, и было здорово.
1: Вот, вот. Так что я это, ну, я это увлечение только приветствую. Лучше все равно, чем все круглыми сутками сидеть в телефоне. Хорошо, что они как-то сами, да, до этого дошли. Угу. То есть мне никто не направлял, не подсказывал, а как-то вот само оно родилось. Главное, чтобы
2: как родители.
1: Тренд. Может, родители, да. Но главное, чтобы как тренд, вы знаете, что тренды очень загораются ярко, да, но гаснут очень быстро. Угу. Вот это все не прогорело, и они не бросили это занятием. Что хорошо. У вас там, да, интересно.
3: Так, мы сегодня обратимся к миру моды. Дело в том, что осень-то наступила, и самое время узнать, что там в трендах. А в трендах камуфляж. Угу. Одежда вся в этом стиле. То есть брюки, юбки, футболки. Вот камуфляж – это тренд осени. А также в тренде у нас яркие платки, если мы уже говорим только про женщин. При том, что чем ярче и чем больше будут диссонировать ваши оттенки со всем внешним видом, тем это будет круче. Угу. Также в моду пришли...
1: Что на вас нет яркого платка? Почему?
3: Я вот не успела купить, я не успела подготовиться к тренду.
1: Только сейчас прочитала, да?
3: Да. А также в моду пришли шляпки, которые слегка закрывают глаза для дам.
1: Угу. Ну, то есть маленькими полями, да, наверное?
3: Да.
1: Такими.
3: Я думаю, надо искать шляпку.
1: У вас с крупными полями.
2: У вас в жизни шляпка.
3: У меня на данный момент коллекция составляет...
1: Коллекция у вас уже?
3: Да.
1: А где же? Я уже только желтую видел.
3: Ну, ты только желтую запомнил. У меня желтая, черная, красная... У меня маленькая шапочка с ушками. У меня 3 вида кепок.
1: Вы серьезно готовитесь, я так понимаю.
3: Ну, видимо, к чему-то я готовлюсь. К чему пока непонятно, но точно готовлюсь.
1: Мы тоже не понимаем, к чему
3: я вот, может быть, в какой-то момент выйду и буду самой известной шляпницей.
1: Ладно, вот такие тренды у нас к этому часу, друзья. Прямо совсем скоро.
2: Я нашел.
1: Да, давай.
3: Вот и вот я вот так вот, представьте, по Орску в своей шляпе иду.
1: Угу. Ну, мы уже представили.
3: Мусор летит, сорняк растет.
2: Да.
3: И я в шляпе.
2: Тут какие-то бычки.
1: Вы тогда в шляпу все это и собираете?
3: Да мне шляпы не хватит это собрать.
2: Да.
3: Мы вот только вчера с Дмитрием...
2: Мы вчера проговорили с вами в эфире вот эту вот историю. После мы шли домой в одном направлении, какой-то кусочек, и, соответственно, шли мимо магазинов, и вот там вот трач вот это
3: вот. Там не просто возле урны, там урна уже закрыта полностью.
2: Везде
3: все, все, там не видно урны, там только мусор.
2: Ребята, давайте будем убираться. Надо какие-то субботники, что ли. Хотя, почему, казалось бы, это только мы должны делать? Хотя мы платим налоги, да? Надо смотреть, разбираться. Зиверт, Газ, Дуа Липа, и поиграем в антихит.
0: Тренд

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
2: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске, 25-33-73.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Небо парк. Время взлететь.
8: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай. Большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
9: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас в Орске. Давайте посмотрим, что. Ну, вещает, что плюс 12 градусов днем до плюс 19, в Ясном плюс 11, днем до плюс 17, в Ковандахе, Медногорске плюс 12, днем до 21, в Оренбурге плюс 11, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, присоединяйтесь к эфиру 21-137, код города 35737. Прямо сейчас будем зачитывать...
2: Угадывать песню землян.
1: Нет,
2: угадайте,
1: не
2: землян. Какую?
1: Да. Их там нет. На самом деле у группы «Земляне» немного песен. Просто знают все две или три всего.
2: Да,
1: ну, так сказать, популярными они стали.
2: Ну да, им что-то снится.
1: Как всегда.
3: Да. У дома.
1: Ты мне дашь сказать сегодня или нет, а? Так, зачитываем припев, там все слова наоборот. Если узнаете сейчас композицию, то звоните 21-137, код города 3537. У нас сегодня батутный парк неба. Именно да. Туда пригласительный мы разыгрываем.
2: Ну, запустим так высоко.
3: Выше, выше.
1: Скуби-ду-би-ду. Вот так вот будете делать. Скуби-ду-би-ду. Помните этот мультик?
2: Да, он тронулся. Да.
1: Ладно, давайте я припев.
3: Сказать, что не было такого мультика никогда.
2: Ты это выдумал.
1: Все, давайте припев зачитывать. Можно чуть-чуть потише, Дмитрий, пожалуйста.
2: Хорошо, я не буду
1: говорить. Да.
2: Молчу.
1: Нельзя сдаваться слабости, нельзя не пить воды. Можешь встретить вечер, а я больше не буду. Отвергать свою тьму и закрывать свои веки. Да, я больше не буду отвергать свое несчастье. По-моему, вот это ключевая строчка.
2: Ага, сейчас пока возьмем трубочку. Доброе утро.
4: Доброе.
2: А, здрасте.
3: А выключите, пожалуйста, приемник.
2: Да, будет еще круче. Вот сейчас хорошо. Как вас зовут? Алло.
1: Алло. Нет, не покидайте нас!
2: Никогда!
1: Не уходите!
2: Да, мы все простим.
1: Ну что вы?
2: Как вас зовут?
1: Что такое?
2: Ну и все, человек.
1: Эх,
3: надо было приемник, а не звонок.
2: Да, не себя.
1: Вы с утра вот сбили с толку человека. Он не приемник, а себя выключил. Да.
2: Ну, давай,
1: так,
2: давай.
1: Ну, может, еще зачитаем тогда?
2: Давай.
1: Нельзя сдаваться слабости, нельзя не пить воды. Можешь встретить вечер, а я больше не буду. Отвергать свою тьму и закрывать свои веки. Да, я больше не буду отвергать свое несчастье.
2: А вот несчастье, наоборот, как будет у вас? Расскажите.
1: А тут вот отвергать свою тьму, закрывать свои веки, вот это тоже достаточно важная строчка. Так, друзья, 21-137, код города 3537. Кто песню узнал, прямо сейчас звоните и билеты в батутный парк не
2: она выигрывайте. Вот как будто из смешариков.
1: Песня.
3: Ну ты зачем так откровенно подсказываешь?
2: Что?
3: Все.
2: Все, никто кроша не знает.
3: Ну ты, Димка, конечно.
1: Я слово тут просто пытаюсь вспомнить. Наоборот, да.
2: Наоборот?
1: Тут выбирают, друзья, выбирают
2: что-то.
1: Что-то такое.
2: Или не выбирают.
1: Что-то такое эфемерное оно такое.
2: Но сегодня, видимо, это. Видимо тяжело.
3: Видимо, сложно, да.
1: Ну да. Что, тогда раскрываем карты?
3: Я думаю, надо еще одну подсказку, и на этом финал.
2: Хорошо. Давайте так. Есть еще творог такой.
3: Распорядитель подсказок.
2: Творог с коротким названием.
3: Ой,
2: когда очень хорошо. Да где сложно-то?
3: Творог,
2: молочка, любая.
1: Йогурт.
2: Йогурт, да. Там еще вот.
1: Там прямо это слово написано.
2: На еще на русском языке учили.
3: Повышение зарплаты.
2: Да, есть звонок. Здравствуйте.
1: Алло.
4: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Ксения.
2: Ксения, вы узнали, что за песня?
4: Это Нюша «Выбирать чудо».
2: Да!
1: Молодец!
5: Я хочу туда,
2: где ты дышишь.
1: А я думал, ты изображаешь Нюшу на концерте.
2: Ну, сейчас уже да.
1: Когда вживую.
2: 20 лет на эстраде, на сцене. Ладно, поздравляю.
1: Нюша никаких претензий.
2: Да.
1: Молодец. И молодец, и Ксения тоже молодец. Угадала песню. Мы вас поздравляем. Билеты в батутный парк достаются вам.
2: А, нет, еще рано, давай.
1: Ладно, я уже все сказал, все, извините.
3: Дайте теперь сказать Ксюше.
2: Ксюш, что хотите передать?
4: Я так рада, что я дозвонилась до вас. Я долго, я все время смотрю, и угадываю все песни, а потом думаю, А никто не позвонил, а я позвоню.
2: А вот используйте это. Конвертируйте это в билеты теперь, да.
1: Да, поздравляем.
2: Да, поздравляем. Ну и трубочку не кладите сейчас за эфиром. Расскажем вам, как забрать подарок. Так, Дарья, мы все прочитали?
3: Нет.
2: Нет, давай читай.
3: На правах рекламы. Батутный парк «Небо» переехал. Новая локация, новые высоты, новый адрес. Проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
2: Прыгай.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39. Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Согласитесь, в эпоху современную, в эпоху соцсетей мы часто сталкиваемся с тем, что нам продают успешный успех, яркая реклама, красивые профили, но когда ты начинаешь общаться с этим человеком, ты узнаешь, что на самом деле не все то золото, что блестит. Именно эту фразу мы сегодня с вами и разберем. А ей на минуточку уже 900 лет. Появилась она в английском языке в 1175 году. Тогда ее применял сам Шекспир. Он рассказывал о венецианском купце и принце, который должен был из трех шкатулок выбрать именно ту шкатулку, где хранится портрет его любимой. Но он выбрал самую красивую, золотую, полагая, что ее портрет, ну, положим, действительно самую шикарную. И когда он открыл эту шкатулку, оказалось, что внутри череп. И вот как раз-таки появилась вот эта фраза: «Не все то золото, что блестит». Позже эту же фразу применил в своем произведении Сервантес Дон Кихоте. Вспомним, да, самого Дон Кихота. Мне кажется, он воплощение этой фразы. А после фраза уже закрепилась и в других языках. Кстати, вот в России эта фраза, она больше применимо с точки зрения бытового характера. Например, самовар. Самовар всегда блестел. Он был невероятно красивый. Его натирали, и он выглядел действительно как золотой. Но наши предки буквально и говорили: не ведись на блеск самовара. Внутри-то медь. Очень по-русски и очень жизненно. Вот так и закрепилась эта фраза: не все то золото, что блестит. Поэтому смотрите внимательно, не ведитесь за успешным успехом. Ведь настоящая ценность, она, как правило, тихая, искренняя, надежная. И умение поддержать, оно намного ценнее, чем красивые глаза.
2: Спасибо большое. Не будем, значит, вестись на ваши луки, так называемые, да? Ну, не ежедневные, но периодически нас радующий глаз, так сказать.
1: А что вам больше всего нравится в моем луке? Чеснок?
3: Нет, а есть же как это называется?
2: Перчик.
3: Не культяпки, а как правильно это все?
1: Перчик.
3: Не знаю. Не знаете? Ну ладно.
2: Что вы там хотите? Что вы там бормочете?
3: Я вам скажу, что это за слово.
2: Что вы там бормочете? Ладно, спасибо, Дарья. Да, будем стараться.
3: Цацки.
2: Вот. Цацки. Наконец-то, да.
1: А с чем вам мои цацки не нравятся?
2: Наоборот, нравятся.
3: Покажите цацки.
1: У меня сегодня сережки в тон моей блузки.
2: Да.
3: Договорились. Да, блуза только у вас. Как это? От нее только руки надет. Все остальное.
2: А, ну у нее всегда так.
3: Ну да. Есть что показать.
0: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
0: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорск. 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке. Улица Марии Корецкой, 2А.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 19, в Ясном плюс 11, днем до 17, в Ковандаке и Медногорске плюс 13, днем до 21, в Оренбурге плюс 12, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Медики городской больницы Орска обеспокоены. В хирургический стационар на улице Новосибирской, 117, все чаще попадают пострадавшие в ДТП. За их жизни борются травматологи-ортопеды, хирурги, нейрохирурги и реаниматологи. Каждый такой случай – огромная нагрузка для врачей. За последнее время в Орске произошло сразу несколько аварий с участием подростков на питбайках. В связи с этим родители просят не покупать их детям для езды по городу. Он предназначен только для специальных закрытых площадок. Выезжать на дороги общего пользования, обочины и тротуары запрещено. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил пересмотреть нормы старта отопительного сезона. Сейчас тепло в дома подают, если среднесуточная температура 3 дня держится ниже плюс 8 градусов. По мнению парламентария, этого недостаточно. Он считает, что отопление нужно включать уже при плюс 10, плюс 11 градусах. По словам замсекретаря, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Он также отметил, что при первом серьезном похолодании отопление следует включать по прогнозу синоптиков, независимо от формальных показателей. Ушла из жизни вдова Владимира Высоцкого Марина Влади. Актриса скончалась в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ. О смерти сообщил представитель ее семьи, не уточнив причину. На счету Влади множество работ с культовыми режиссерами. Мировую славу актрисе принесла главную роль в фильме «Колдунья» 1956 года. Влади – обладательница пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Каждый.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Хорошо. Да, здравствуйте, друзья. Доброе утро, 8.06 на студийных часах. Я так и буду прорываться через это вот все. Можете дать сказать уже в конце концов пожилому человеку?
1: Ты не пожилой, не ври.
2: Виталий,
0: поздравление с вами, да. Друзья, сегодня общаемся на тему, без чего не обходится ни одна ваша вечеринка, да, 8-922-878-2929. По традиции пожелаем приятного аппетита тем, кто завтракает. Ребята уже свою норму выполнили, как всегда. Расскажите, что у вас сегодня на завтрак было.
1: У нас сегодня был кофеечек горяченький.
2: И депрессия.
1: У нас сегодня были бутерброды, вот, с мягким сыром.
0: Так.
1: Вот, и хлебушек у нас был двух видов. Обычный, это мы доедали остаточки.
0: Как обычно.
2: Необычный, уже с плесенью.
1: Вот, и с чесночком.
0: Прекрасно. Вот. Чесночок с утра под кофе, это прям вообще чудесно.
1: Вот, так сказать, готовимся.
0: Да, вот готовьтесь, смотрите, что люди-то пишут. Кристина написала, хай, подушки, у нас вечеринка не обходится без внимания. Тут хай. Перечень.
1: Давай.
0: Первое. Стриптиза почти на всех вечеринках.
2: Под какую песню, я даже не знаю.
0: Под эту только гость по имени Геннадий Николаевич, например, да?
2: Семен.
1: Я даже не представляю, как этот стриптиз происходит под сиреневый туман. Вот так?
0: Я не могу вам показать, хотя хотел бы.
1: Тут развязывается галстук.
2: Дальше, все подождите. Начинается с того, что Виталий заходит. Не-не, вот и под это. Как дела?
0: Вот.
2: Давай потанцуем.
0: Так, подождите, дальше. Тут еще второй пункт. Хорошего застолья, так, ну понятно.
1: Ну, это мы любим.
0: Не обходится без баяниста.
1: Вау.
0: На каждой вечеринке к нам приходит баянист. И четвертый пункт. Человека, который не употребляет алкоголь, он тоже присутствует, но редко.
1: К вам Виталик ходит в гости.
2: Походу, да.
1: Слушай, мне нравится
2: вот примерно
1: баянист.
2: Такой вайп, вот, знаешь, по описанию.
0: Да,
2: ну,
0: это баянист, это сильно.
1: Я хочу к нам баяниста.
0: Очень сложно это.
2: На день рождения подушки нужен баянист.
1: Нам нужен
2: он
1: баянист.
2: Он у меня есть.
1: У тебя есть баянист?
2: Не один даже, по-моему, да.
1: Нам нужен баянист и одну гармошку Виталику.
0: Нет, спасибо. Я...
2: Губную.
0: Да, я обойдусь. И без вот губной, это... да, тоже. Мария написала, доброе утро. Ну, какая вечеринка без меня? Как говорят мои друзья, без меня им очень скучно. Я вечно, не специально, что-то датчебучу.
1: Видимо, по этой причине я в подушку шоу.
0: Да.
2: Заберитесь, девки, в кучу.
0: Доброе утро.
2: Я вам чучу.
0: Наталья, да, пишет. Без соседей сверху, снизу, по бокам. Идеальная вечеринка, ну, то есть, да. Чтобы никто тебе на всякий случай не... Прекратите, Дмитрий, ну, правда, я понимаю, что пятница, потерпите до 10 утра. Наталья еще пишет. Доброе утро. Без тортика и дети, и взрослые в какой-то момент. А тортик будет? А когда тортик? И берешь не 2 килограмма, а все 3. Так, разбег-то не очень большой. Я думал, сейчас там не два, скажешь, а 5, да, килограмм. Не 2, а 3. То есть, ну, 1 килограмм больше. Потому что обязательно кто-то съест 2 куска и еще скажет, что мне с собой заверните, я утром чай попью. Вот, кстати, вот как относитесь к заверните? У вас бывает иногда такое?
1: У меня, если, допустим, зовут на вечеринку меня с братом, вот, у меня брат, я не знаю, это какой-то невероятно коммуникабельный человек, он договорится не просто, чтобы завернули с собой кусочек тортика.
2: А вот, что-нибудь переписали
1: подождите,
2: еще.
1: Я вам сейчас расскажу, мы недавно ходили с ним на день рождения вдвоем. Он взял 2 кусочка торта, он взял целый контейнер салата большой и забрал коробку, как правильно это называется, маффины красиво украшенные.
0: Ну, так и называется.
1: Капкейки, да. Целую коробку, которую купила именинница, коробку капкейков.
0: Нет, ну, если, допустим... Ну...
2: Он счастлив?
1: Он был очень счастлив.
2: Это сделало его счастливым?
1: Это сделало его очень счастливым, довольным, сытым.
2: И чуть недовольным именинника, да?
1: Именинницу.
2: Ну, какая разница?
0: Вполне возможно, потому что, если, допустим, ну, я чувствую, что, ну, мне, я вот наелся, я сейчас вот не хочу. А знаю, что потом захочу. И я, ну, в общем-то, не стесняюсь. Я прошу, говорю, а можно мне вот я с собой?
2: Да, он же с собой же унес за день рождения подушки один раз.
1: Да.
2: Ему дали на всю команду, он
0: ну, давай сожрал так, я там, сам. Там никто не спрашивал, вернее, точнее, я не спрашивал никого. Мне просто всучили в руки, я и забрал. Да? Вот и все.
2: Верни,
0: то, что там, это на всю команду, как ты говоришь, никто не говорил. Мне сказали, вы чай попейте, я сказал, спасибо.
2: Давай, мы к себе на вы.
0: И все.
1: Нет, главное, когда Димке вручили целую коробку безе, да, он к себе домой не понес, он принес сюда. Мы тебе несколько раз звонили, звали пить чай, всех угостили.
0: Я теперь понимаю, что звонили вот так настойчиво, приглашали пить чай.
2: Потому что у тебя была коробка.
0: У меня была... Не, у меня там был мешок.
2: Мешок?
0: Кстати, очень вкусные были.
2: Да.
0: Не, правда вкусные.
2: Мы верим, да.
1: Дорогие наши любимые телеслушатели, если вы хотите нам что-то подарить, отдавайте либо Димке, либо мне, мы на всех разделим. Витальку не надо, он домой носит.
2: Теперь мы разделим на двоих.
1: Но, давай так, в защиту Виталика, на месте его жены, я бы сказала, молодец, все в дом, настоящий мужик.
2: Зачем тебе эти двое?
0: Да, ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, без чего не обходится ваша вечеринка, вот уже много веселых сообщений, давайте пишите еще, будем вместе с вами смеяться.
2: Все правильно, лжец сказал. Так,
1: Край... Отстань от взрослого человека.
2: Оливер Холденс, его услышим, Крайдер. The Young Punks.
0: Ну, вообще Punks, ну ладно. Нет. Хотите Punks?
2: Не, мне нравится Punks.
0: Punky. Punks. Это же Punky.
2: Да, это так.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Так, сегодня 25 сентября у нас на календаре, пятница, как мы уже говорили. Какие события пришлись на этот день? Всемирный день мечты сегодня, друзья. Мечтайте, несмотря ни на что.
2: Я мечтаю, у меня даже есть мой мечтательник.
3: Мы знаем. Закройте мечтательник.
1: Мечтательник.
2: Да. Вот вы смеетесь, а у меня оно потихонечку, но сбывается.
3: Ну, хорошо. Хочу умереть в бедность. Хочу умереть.
1: Ладно, шутки. Всемирный день фармацевта сегодня, друзья. Поздравим работников аптеки. Они, мне кажется, будут, так скажем, ну, не в тренде, не популярны, а жизненно необходимы,
2: да,
1: всегда.
2: Да. Да,
1: поэтому фармацевтов поздравляем.
2: На самом деле им огромное спасибо, потому что даже без рецепта иногда просто по симптомам они помогают подобрать правильные медикаменты.
1: Да.
2: Просто подсказывают.
1: Иногда даже правильнее, чем у вас в рецепте написано. Всемирный день сновидений сегодня.
2: Ой, я всегда вижу яркие сны.
1: Да, это хорошо. А день тикающих часов.
3: Часики-то тикают.
1: Ну, смотря, да, вот в какой коннотации, конечно. Но я думаю, что как раз вид исчезающий сейчас. Тикающие часы. Вот, например, просто, ну, опять же, пример простой. В моем детстве, то есть, часы тикали везде. На кухне, в зале, ну, в так называемом зале, да, в квартире.
3: Звук,
1: в общем,
3: тишины ты не слышал абсолютно.
1: Никогда. У гостей то же самое. Всегда тикали часы.
2: Бум.
1: Еще, ну, это крайне редко уже было, но было.
2: Ну, было.
1: Я застал. Была еще часы-кукушка. Вот это было самое классное.
2: Ой, это классное. Было классно, да. Она, правда, быстро
1: она
2: ломалась.
1: Она быстро ломалась,
2: у всех причем.
1: День груши сегодня. Можно полакомиться.
3: Все в тему.
1: Да-да-да. Всемирный день легких. Берегите их, друзья. День любовной записки. Можно написать сегодня своей любимой и любимому записку. День «Обнимите вегетарианца».
3: Я начальником на другой работе вчера написал.
1: Он
3: вышел из кабинета, я ему в кабинете написал.
1: Угу.
3: Говорю, я ушел стричься, не скучаю. Надеюсь, он оценил, но ничего не написал.
1: Так, день «Обнимите вегетарианца» сегодня, ну, если найдете. День пчеловода сегодня еще, тоже пчеловодов поздравим. День бутерброда с маслом. Вот как раз, ну, вы, правда, вот с сыром ели.
2: Да,
1: без масла, но поэтому так.
2: А вот когда масло, там уже и корочка требуется.
1: Конечно.
2: Я недавно попробовала, знаете, у меня просто отвал случился всего. Хлебушек, маслица и икра селедки. Великолепный бутерброд.
1: Согласен. Кэтрин Зета-Джонс родилась сегодня в 1969 году. Британская актриса, лауреат премии «Оскар». Помню ее по картине... Эх, голова как решето.
3: Помню ее по картине
1: «Терминал». Вот.
2: Кто она?
1: Вспомнил. «Терминал». Замечательный фильм. Там Том Хэнкс играет, они вместе. У них хорошая там пара такая. И Уилл Смит еще родился сегодня, друзья. В 1968 году.
3: Уворачивайтесь.
1: Почему?
3: От ударов.
1: От ударов. А, «Люди в черном».
3: Вы же ведущий.
1: Самое такое, да, самое известное, пожалуй.
2: А это правильный вопрос.
1: «Я легенда» еще, да.
2: «Я легенда». А сколько комедий с ним вышло.
1: «Плохие
2: люди
1: парни».
2: «Люди в черном», да.
1: Ну, много всего. Кстати, в последнее время все реже
2: Хэнкок.
1: И реже, как-то я его замечаю, вообще в кино.
3: Ну, да, да.
1: Из последнего, наверное, это был вот супергеройский этот «Отряд самоубийц».
2: Угу. Нет, подожди, у него же выходил какой-то фильм, где он выступал то ли режиссером, то ли продюсером.
3: Папа-теннисист.
2: Да, да, вот
1: ну,
2: это вот.
1: Когда был?
3: Уильямс.
2: Ну, это было
1: пару-тройку лет
2: это
1: назад.
2: Было
1: да я понимаю, но еще раз говорю, пару-тройку лет назад это уже прошло.
3: У нас не киногод.
1: Да никто и не знает, что такое киногод прямо сейчас, вот в данный момент. Все!
3: Отлично.
1: Больше ничего нет.
3: Надо было свистнуть перед этим.
1: Все!

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Бьюик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Метеохит.
12: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 19. В Ясно плюс 11, днем до 17. В Ковандыке Медногорске плюс 13, днем до 21. В Оренбурге плюс 13, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
14: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
15: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
16: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
11: Метеохит.
17: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Здорово. Да, друзья, 28 минут 9 на студийных часах и очередной выпуск неправильных новостей. Американка выиграла 2 миллиона долларов в лотерею во время обеденного перерыва, но решила не сообщать об этом на работе.
3: Что бы я так ел?
2: Она, значит, купила билет в магазине во время обеда, обнаружила, что сорвала джекпот и призналась, что пришлось вернуться к работе и вести себя так, словно ничего не произошло. Но я думаю, что ей было, конечно, тяжело очень. Да? Ни с кем.
3: Она такая... Себя затыкает. Молчи, молчи, дура, молчи.
2: Примерно, да, так и произошло, наверное.
3: А то, как помните, Бронова в сериале, ему по телевизору включили поддельную лотерею,
2: а,
3: что
2: да,
3: что-то
2: да.
3: такое. И он вышел там, всех послал куда подальше.
2: Вот она, видимо, наученная горькими уроками просмотра сериала, тоже решила ничего не говорить. В Токио полиция задержала 26-летнего учителя старшей школы, которого подозревают в попытке кражи вместе с бывшими учениками.
3: Нормально. Это сериал «Физрук», да? Пятый сезон.
2: Банду сколотил. Учитель называется. Чему такой учитель может научить, да? Кот Вася сбежал из аэропорта в Краснодаре при погрузке багажа и исчез. Грустно, да? Вот ищут котика теперь. Вот, и совершенно дикий случай произошел в Аргентине. В местном магазине там грабитель прервал ограбление, чтобы обслужить покупательницу.
4: Видать, обаятельная покупательница была.
2: Они заперли, значит, ворвались в магазин, заперли сотрудницу в туалете, и в этот момент зашла в магазин женщина. Грабитель, вместо того, чтобы ее прогнать, спокойно обслужил клиентку, пробил товары, принял оплату по QR-коду и даже выдал чек. После этого налет, как пишут, продолжился по плану.
3: Нет, ну это круто.
2: Но это не круто.
3: Почему? Ничего, но ничего, чувство есть нет. Чувство.
2: Да? Да нет, тут не в обаянии дело, наверное.
3: Да а в даже чем? Знаю, ради кого он все это? Увидел классную девчонку,
2: думаешь,
3: давай.
4: Любовь.
3: Остановлю все.
2: Ну, ладно. Телефончик наверняка у нее еще стрельнул.
3: Причем в сам телефон.
4: Я знаю, куда тебе звонить.
2: Да.
3: Ладно. Спасибо, послушаем музычку.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Доброе утро.
2: Ну, я так понимаю, вести сегодня бесполезно что-то, да?
3: Почему?
2: Ничего не дадите сделать,
3: ну,
2: все равно.
3: Нет, давай так.
1: Создаю настроение утреннее. Дурак дураком.
3: Ну, капля разума должна присутствовать.
2: Раз оскорбления пошли, значит, все понятно.
1: Да, начали-то не с них даже.
3: Виталий, ну ты не забывай. Кто обзывается, тот сам так называет.
2: Да, я уже помню. Спасибо. Ладно, гороскоп у нас, да, друзья, прямо сейчас узнаем, что звезды и астрологи нам советуют на эту пятницу.
3: Рыбы.
1: Закройте рот.
2: Исключительно благоприятный день для рыб и для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.
3: Рыбы. Водолей.
1: Надо. Ну, значит, рыбы два раза были.
3: Водолей.
2: Вот тот самый называется.
1: Вот самый водолей.
3: Сегодняшний день, да, я водолей. Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Будьте бдительны, как бы не договориться себе в убыток.
1: Рыба.
3: Козерог.
1: Сегодня вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызвать духов.
3: Нет, он сам козерог.
2: Это уже, слушай, ну это странно, да? То есть астрология, да, и советует.
1: Да, вызывайте духов.
2: Вызвать духов.
1: Алло, полиция, не знаете, как вызвать духов?
2: Кошмар, да.
3: Стрелец.
2: Вам сегодня стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми.
3: Скорпион. Сегодня, взяв на вооружение некую идею, не стоит ее отставлять, она слишком хороша, чтобы отдавать ее другому.
4: Весы.
1: Сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую.
3: Дева.
2: Сколь бы сильно вам не хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться.
3: Лев. Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к ее визиту, ибо известно, что любит она появляться в неожиданный момент.
4: Рак.
1: Пришло время действовать. Объяснение же стоит отложить до лучших времен.
4: Близнецы.
2: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас.
4: Телец.
3: Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они лишь игра вашего воображения.
4: Овен.
1: Сегодня вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почувствуете нутром, значит, так оно и есть. Семен.
2: Михалыч.
3: Сергеевна.
1: Да. Так Семена-то не было.
2: Вот
1: вопрос.
2: Угадайте.
1: Найдите Семена. Следующая рубрика. Смотри,
2: угадайте. Да.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25 33 73.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.
1: Да, друзья, психолог разъясняет, как всегда, по пятницам мы разбираем различные хорошие фильмы.
2: Ну, Дим, сегодня, наверное, музыка больше тревожная должна быть.
3: Почему? У нас билетик в кино.
1: У нас билетик в кино, да, нормально. Значит, самый популярный хоррор этого лета, картина «Обсессия» 2025 года, категория 18+. Там история, если коротко, про парня, который очень хотел, чтобы в него влюбилась девушка его мечты. Купил якобы какую-то волшебную палочку, загадал желание, и тут хлоп, и оно исполнилось. Но исполнилось, как всегда, в несколько... неправильном виде,
2: не
1: да.
2: Не так, как хотел.
1: Не так, как хотелось. Девушка
2: начала... Отмена, Галя.
1: Преследовать.
3: Давайте без спойлеров. У меня этот фильм в планах просмотра стоял.
2: В смысле без спойлеров? Ты что?
1: Ну, мы постараемся, конечно, так, чтобы это было в обходную. В общем говоря, она начала его преследовать, и в жизнь парня превратилась в кошмар, но, судя по фильму, в кошмар превратилась жизнь и девушки, и парни, ну, в общем, все...
2: И окружение ближайшее.
1: Все стали очень грустными в этой картине.
3: Ну и все.
2: И мертвыми. Потому что его желание было быть с ней.
1: Да, да. Так, Ирина посмотрела эту картину, значит, по нашему совету, и что она расскажет о нем?
2: Ну, такая вотрезвляющая картинка, знаете, такая раздутая страшная метафора, на которую стоит посмотреть с нескольких позиций. Но помним, что там есть волшебный элемент, который превращает эту картину из обыденности в кошмар, да, то есть вот прям воспаляет и обостряет тему. Это волшебная палочка, которая исполняет только одно желание, и отмене это желание не подлежит. И именно под как безответной любви парень, да, получает свою девушку и мечту исполняет, чтобы девушка и фраза, обратите внимание, фраза. Там надо той фразой только работать, вот как специалисту только работать и работать несколько часов, что я хочу, чтобы главная героиня Вики, да, чтобы она любила меня больше всего на свете. Да. Фраза-то завирусилась больше всего на свете. И вот в этом и суть проблемы. Но на что стоит обратить внимание? Давайте, я тут попросили тезисно, потому что она многогранная из-за того, что очень мощный центральный сюжет центральных фигур пары, да, мы забываем про окружение. На самом деле там не один формат любви показан, там 4 друга, две девушки, 2 парня, и там показываются сценарии, различные сценарии любви. Первое – это такая форма, где любовь с избеганием ответственности. Это Ив, как их зовут-то, ребят, Вики и Ив. Мы узнаем, что они в течение 2 лет изображали из себя бэдфрендов, да, да. То сходились, то расходились, да. И он никак был, он не готов
1: один
2: был взять...
1: Один из молодых людей, вот, да, не главный герой.
2: В компании. Не хотел или не решался взять за нее ответственность, но уже чувство собственности имел. То есть он даже в начале, если вы прислушаете, он как-то странно поддерживает друга и отталкивает момент, когда тот хочет признаться в любви. Нет, давай не сегодня, это классный там, они собирались на какую-то игру вместе, и он не портит, такое ощущение. То есть он вроде бы помогает, но при этом отталкивает его от девушки. То есть уже чувство собственности есть, но как бы до конца взять ответственность за эти отношения и входить в них он не хочет. И у них конфликт на этой почве с девушкой уже 2 года. А второй вариант любви – это безответная любовь для второй подруги, которую и все об этом знают в компании, что она влюблена в главного героя, и он об этом знает. И посмотрите, как, с чего начинается фильм. То есть парень тренируется на этой девушке признаться в любви другой девушке, а она в него влюблена уже много лет. И то есть он настолько... Почему эта ситуация...
1: Это жестоко.
2: Это очень жестоко. И он знает об этом. Да, и... Блин, извините. Вот, и он игнорирует этот аспект, потому что ему важнее он. То есть он уже настолько глубоко в своих вот этих каких-то мыслях, переживаниях, в своем внутреннем мире, что забывает об окружающем пространстве. И любовь, сценарий любви, вот этот созависимости, который раскручивается... его любовь к Вике – это зацикленность, на самом деле, знаете, такая... такая фанатическая, когда внутри идея сидит, он формирует свою какую-то картинку, отличающуюся от реальности. Потому что на протяжении фильма мы что видим? Что он совершенно не знает Вики, он даже не знает истории ее жизни, чем она увлекается, чего она хочет, да? Хотя она-то...
1: Ну как не знает? Он же там ходил в эзотерический магазин, то он пошел...
2: Он по телефону услышал, что она уронила кристалл.
1: Ну он же узнал.
2: Да, и он пошел, он купил этот кристалл.
1: Ну.
2: Он такой, ой, ей не понравится, развернулся и ушел. Понимаете? То есть она говорит, что она уронила кристалл, она очень сильно расстроилась, он не считал, что надо пойти купить и подарить, подержать. Он все равно пришел туда и так не подарил. Понимаете? Вот одно дело мотив, а другое дело, как ты его реализуешь. Вот на это нужно обращать внимание. Он вроде бы в голове очень много хочет, но ничего не делает. Ищет какие-то сверхсилы, даже палочку в этот момент, чтобы не он это сделал, а сделал что-то постороннее. Да. Он даже на друзьях тренируется и пытается... Ну вот это ж как, сплетни в компании, все ж прекрасно, как они развиваются. Да, одному сказал, знают все, коллективно храним это, секреты. И то есть это тоже попытка через друга найти возможность признаться ей, через подругу. То есть и вот это все... Он пытается все найти кого-то, чтобы кто-то за него это сделал. И он находит
1: короче
2: палочку.
1: Говоря, весь фильм молодой человек сильно раздражает. Прям очень сильно.
2: Вот, да там все раздражает. И поведение девушки, когда мы на момент, а так выстроен этот, что она стала жертвой действительно, вот, ну знаете, как это по сути форма психологического насилия в виде волшебства, подавления личности. И очень круто раскрывается, что происходит с личностью, которая пострадала, которую взяли, по сути, силой магической, да, и сломали ее личность, и что происходит с человеком, когда вот эта обсессия, она берет верх. И у нее тоже, у него страх, смотрите, он в нее влюблен, и у него вот эта идея фикс, она владеть ей, чтобы она меня любила, у нее в фантазиях, как она любит. А у нее другая обсессия в голове. Она боялась, что он ее бросит, то есть ей заложили, у нее страх. И она почему начала убивать-то?
1: Художественно очень здорово это выразили, когда она пробивалась вот через какую-то вот эту вот этот морок, который ее настиг. Она не, вот это непонимание по ситуации, что происходит, периодически у нее вдруг просыпалось сознание, она вот с дикими глазами говорит, что я здесь делаю, что вообще
2: так
1: происходит?
2: Она и бить себя начала, истерить она начинала, чтобы выбить. А это, кстати, такая реакция, чтобы понять, жив я или нет, я принадлежу себе и не потеряю. Вот это вернуть контроль начинается через боль. Понимаете? Да, да. Чтобы преодолеть вот этот туман, это реально механизмы, которые в жизни существуют.
4: Ну, а нам же по факту показали поведение людей, как это происходит в жизни, просто здесь это все художественно окрасили. Да.
2: Но очень
1: острые
2: проблемы подняли в отношении, что осуждать-то начали девчонку, а он до последнего молчал. Там очень много моментов, да, пересматривать нужно, детям не показываем.
1: 18+.
2: 18+, ни в коем случае. Но самим нужно аккуратно к этому подходить, потому что, ну, бомбить будет. Фильм хорош, говорят же, что любое искусство должно оставаться поднимать чувства и оставлять послевкусие. Ребята, зацепит на неделю. Я вот сутки хожу в шоке. Хотя я с этим работаю, понимаете?
1: Ладно, спасибо. Спасибо, да, за разъяснение. Фильм «Обсессия», друзья, 25-го года, категория 18+.
0: Взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.

0: Стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
1: Каждую субботу в 6 вечера на

0: чем в акции у продавцов.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Вновь о погоде. В Орске плюс 14 днем до плюс 19 градусов. В Ясном плюс 12 днем до 17. В Кувандыке, Медногорске плюс 14 днем до 20. В Оренбурге плюс 17 днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орском горсовете стало на 2 депутата меньше. На очередном заседании рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий 2 народных избранников. Причина – оба избрались в законодательное собрание Оренбургской области. В связи с этим они подали заявление о сложении полномочий депутатов Орского горсовета.

0: Соответствующие проекты решения предварительно рассмотрели на депутатских комитетах, а затем вынесли на заседание. В городском совете Игорь Битнер представлял избирательный округ номер 10, а Денис Окунев – округ номер 14. Почти половина участниц опроса признались, что бьюти-процедуры улучшают им настроение. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом 66% женщин чувствуют себя красивыми, когда довольны отражением в зеркале. Еще 16% обретают уверенность после комплиментов окружающих. Каждая четвертая считает, что для уверенности в себе прежде всего необходимы полноценный сон, правильное питание и отдых. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Друзья, вот с какого трека нужно спросить Диму, потому что я, честно говоря, никогда не слышал его.
1: Да ладно, это один из главных хитов этого лета, между прочим, в интернетах. Так. Это тут, опять же, ремиксованная под Afro House. Угу. Вообще, изначально это Анкара и ИЧС вместе с Касадом Кахраман. Ну, ты понимаешь, ну, турецкие общем, исполнители.
2: Скороговорки какие-то.
1: А называется трек «Таки сини горине кадар». Вот, а Афрохаус от Бенни. Uh-huh. Вот тут просто все. Бенни, вот нельзя было Бенни назвать.
2: Это наш Бенни?
1: Бенни и Мэнни.
2: Другой Бенни.
1: Другой Бенни.
0: Бенни и Мэнни.
1: Извини, Корсат Кахраман.
0: Итак, без чего не обходится ни одна ваша вечеринка. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот такая тема у нас сегодня. Давайте еще почитаем, что нам написали. Вот Наталья еще прибавляет к своим ранее написанным сообщениям. Следующее. Без уборки, так как перед какой-то тусовкой никогда не убираешься, вещи, которые неделями лежат после стирки, пихаются в шкаф. Дверь ногой закрывается, и детям команда шкаф не открывать. Ну, бывает такое, действительно. Вроде бы, так сказать, на поверхности кажется все в порядке, все чисто, а потом начинаешь разбираться, а там, да.
1: Денис говорит, моя вечеринка не состоится без зарядки для телефона, потому что если телефон сядет, я не смогу снимать, как друзья танцуют, а потом их стыдить буду.
2: Какой?
0: Хорошо. Молодец. А я думаю, без зарядки. Почему? Потому что там музыка, и если сядет телефон.
1: Дэна еще это все подписывают. Грязный папарацци.
0: Телефон. Да, да. Игорь пишет, ни одна вечеринка не обходится без душнилы, который всеми силами старается все испортить.
1: Да, Витя?
0: Но опять же, а это тот самый сотрезвый человек просто. Это вам кажется, что он душнил.
1: Он обычный.
0: Да, он просто не пил ничего.
2: Вот у нас вечеринка еще даже не началась, она только в обсуждениях зарождается. Виталик уже недоволен.
1: Я уже пошел домой.
2: Да, я говорю, не приду. И ушел.
0: Лилия еще вот пишет, доброе утро. Первое, поскольку я счастливчик, ни одна моя вечеринка не обходится без соплей, к сожалению. Ну, видимо, заболевает. Как важное мероприятие или вечеринка, так я заболеваю. Это уже традиция. Второе, ни одна вечеринка не проходит без детей. Иногда хочется погулять по-взрослому, но, увы, развлекаемся с детишками. Да.
1: Сообщение от Юлии, вот классное, прочитайте.
0: От Юлии, прочитайте, у меня нет от Юлии сообщения.
2: Без чего не будет моя вечеринка, задает сама себе вопрос Юля. Без моей мамы. Именно она варит тот самый оливье. Варит?
0: Почему
2: оливье?
0: Варит?
2: Не знаю.
1: Ну там же тоже вареная картошка есть, например.
2: Которая исчезает за 10 минут. И ставит руки вверх так громко, что соседи приходят танцевать. Без нее любая тусовка — просто собрание грустных людей с бокалами.
0: Вот видите, как.
1: Мамочку любит.
2: Подождите, Юля, как можно варить оливье?
1: Ну картошку туда же ты варишь.
2: Варю.
1: Ну вот.
0: Но в целом-то его не варят. Ну
1: яйца там варят.
0: Ошибся
1: варят.
0: Человек.
1: Почему бывает. Не ошибся? Он не ошибся.
0: Он хорошо не ошибся.
3: Больше не люблю, просто уходи.
1: Это вот.
2: Так,
1: руки вверх, так громко, что соседи приходят.
0: Да.
2: От нашего постоянного телеслушателя читали сообщение?
1: Нет. От которого
2: есть. Бонжур. Всех с пятницей, хороших выходных.
0: Так. Нет, нет.
2: Таукихан нам пишет. Не припомню ни одного мероприятия в тишине, даже без фоновой музыки.
0: Как-то оно само по себе, да, но мне кажется, всегда, в общем-то, так было, даже если во время застолья музыки еще не было, но наступал тот момент, когда нужно было что-то врубить.
1: Да, поэтому... ну вот танц,
2: так,
1: да.
2: А если у
1: мы,
2: еще...
1: кстати, один раз, каюсь, конечно, мы, ну, года 3 назад, где-то так вот, мы были у друзей, мы не включали музыку, но мы пели песни сами так. Просто вот одинокая ветка сирени, там еще что-то. Uh-huh. Вот. Да, мы такие песни тоже поем. Что ж, это полицию вызвали.
0: Да.
1: Ну, пришла сначала соседка, я вам рассказывал по части, говорю, это. Я, говорит, сейчас Орскру вызову. Я говорю, спокойно, мама.
0: Показывай. Орскру уже здесь.
1: Пора здесь.
0: Это, нет, Орскру уже где-то тот, там вот где-то тусит. Ладно, вот еще вот, да,
2: что? Есть сообщение такое, вот интересно, оно пришло еще ночью, но мало ли, сейчас чью-то мы подожжем пятую точку. Люблю своего котика Димасика, пишет нам Алена.
1: Так.
2: Хочу, чтобы наши ночи стали длинными и романтичными. Хочу быть вместе.
1: Вы Димасика попросите, пускай там немножко это.
0: У нас больше побухтит. У нас не ваш Димасик.
1: Да.
2: Он даже на котика не похож.
1: Ко мне таких претензий не имеют.
0: У нас у вас какой-то чужой, не наш.
1: Не того вы Димку встретили.
2: Понятно, что сообщение кому-то другому адресуется. Ну просто забавно.
0: А вот еще.
1: Не знаю таких людей.
0: Хорошее сообщение от Натальи.
1: Из людей не считаю.
0: Ни одна вечеринка не обходится без сна в рандомный момент. Могу пойти и прилечь. Один раз меня так даже муж искал. Думал, что я ушла, а я тихонько спала под одеялкой на втором этаже кровати. Вот, и еще она дописывает тоже, Наталья. Не обходится без сообщения в группу учителю. Мы сегодня дома по семейным обстоятельствам.
1: И завтра.
0: Вот мы вас теперь раскрыли, Наталья.
2: Кстати, про группы вот эти. Я вчера спросила у женщин, у которых уже есть дети, у которых дети ходят в школу, я спросила, а сколько у вас вообще бесед существует? Вот этих,
1: с учителем, без, наверняка.
2: С учителя. Без учителя. Это только родительские.
1: Да.
2: С детьми. Одна беседа с детьми без учителя. А также существует родительский комитет. Это отдельно. Есть еще родительский комитет общешкольный. Ага. И это только 6 бесед, связанных со школой.
1: Да, я представляю.
2: Да. Это целом, шок. Да. А ты помнишь, в наше время вообще не было бесед? Они как-то
1: в наше не было. В наше была только наша, вот, с непосредственно учениками, и то своя.
0: А в наше время учитель с родителями общался посредством дневника.
2: Да, да.
0: Там целые переписки были. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья. Без чего не обходится ваша вечеринка? В концовке часа подведем итоги.
1: Ну, надеемся, доберется человек. На последнем хп тут стоит Rise Low, слышим. Fever Dream. Что это такое?
2: Fever
1: Dream.
0: Вот Dream-то мечта, а Fever, вот не помню я, честно говоря, как переводится.
2: Веер.
1: Потом попытка номер 5 еще будет. И, соответственно... Бензиновая лихорадка.
0: Да.
1: Приготовьтесь обрабатываться.
0: Обрабатываться?
2: От чего?
1: Все чешется. Все чешется, вы помните, да?
0: Да.
1: Лихорадку оправдываю. Бензином.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД «КАЗ» он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну «Россия», а магазин газового оборудования – «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Погода будешь? В Орске плюс 14, днем до плюс 19. В Ясном плюс 12, днем до 17 градусов. В Ковандыке, Медногорске плюс 14, днем до 20. В Оренбурге плюс 17, днем до 24 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленин. Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Адреналиновая лихорадка.
1: Да, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Снова бензиновая лихорадка. И снова попытка разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Кто будет участником сегодня? Ну, определяйтесь.
2: Как вы думаете, девушка или парень?
3: Парень, думаю.
2: А вы, Виталь, кого хотите?
1: Кого-нибудь. Провокационный вопрос.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Алексей.
1: Алексей, мы вас поздравляем. Вы дозвонились. Сколько будем крутить барабан?
4: Так, сегодня пятница.
1: Неужели 5 раз?
4: Давайте.
1: Сколько?
4: 5.
3: 5, хорошо. 5. Желаем Алексею удачи. Пускай все получится.
2: Итак.
3: Первый.
2: 1 литр.
3: 1 литр, хорошо.
2: Первый раз 1 литр. Так, наверное, и должно быть.
3: Дальше, еще 1 литр.
2: А вот тут я бы уже напряглась.
1: Второй раз 20-ку проскакивает.
3: Да. Там рядом 20-ка. 20-ки до сих пор не было еще в этом сезоне.
2: Знаете что, случайности не случайны.
3: 20 литров.
1: Не проскочил.
3: Так, в одно и то же место. Предпоследний раз крутим. 14 литров. Провалов не было.
1: Замрите.
3: Ждем. Алексей, вы ждете. 5 литров. Пятница. 5 раз в 5 литров.
1: Ну да.
3: Бензин в машине.
1: Совершенно верно. Но, по крайней мере, не провал. Не 1 литр, все-таки 5 литров тоже неплохо. Но вот каждый раз меня удивляет наш барабан, да, так называемый. Дважды человек проскочил 20-ку, трижды третий раз выпала 20-ка, да?
3: Потом 14, и вот на 5-й.
1: Вот она, фортуна-то, вот где на самом деле. Алексей.
4: Зря я 3 не назвал.
1: Ну вот, наверное.
3: Можно
1: да.
3: было бы.
1: А привет, и будет, Леш, кому-то?
4: Привет вам, в первую очередь, естественно. И всему городу Орску. Хорошего настроения.
1: Спасибо.
3: Леш, вам тоже удачи. Трубочку не кладите. Сейчас расскажем, как забрать ваши бензиновые литры. А мы навстречу к новостям.
2: Да. Будет послушаем. Что-то интересное?
1: Конечно. Я же всегда готовлю для вас что-то интересное.
2: Проверю.
1: Давайте.
3: По-любому ерунда.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.
3: Зажечь огни земли.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, друзья, ранее обещанные неправильные новости, 29 минут 10 на студийных часах, и давненько у нас в новостях не мелькала та самая Бонни Блю, помните?
3: Мы
4: да, как
3: забыть,
4: довольно...
3: как забыть.
4: Актриса взрослого кино.
3: Это она у вас в новостях не мелькает.
4: А у Димки в ленте.
2: Она, правда, немножко, достаточное время не мелькала, потому что была беременна и родила ребенка.
3: Между делом.
2: И вот теперь, да, естественно, новые инфоповоды, потому что чувствует, про нее начали забывать. Она назвала ребенка новорожденного в честь крипто-казино.
4: Ужас.
2: Вот хороший Димин смех можно оставить. И, в общем-то, можешь, наверное, ничего не комментировать.
3: Это?
2: Да.
3: Как тебе? Три топора, пошли. Какие-нибудь,
2: Бэт Болт он называется.
3: А, да?
2: Я надеюсь, это не будет рекламой.
3: Ну, вряд ли на иностранных.
2: Да, да. В общем, ей предложили больше 1 миллиона, 1,2 миллиона долларов, ну, 1 200 000, я так понимаю, за то, чтобы она назвала ребенка вот этим именем. Она устроила аукцион имени для своего новорожденного сына, и вот победителем стала эта компания. Ну, что сказать... Даже не знаю.
3: Можно было еще просто вот рандомно, знаешь, любая компания может быть. Пойдем ДНС. Какой-нибудь.
2: Ну, с другой стороны, она, конечно, втихаря потом может это все отменить.
3: Да, да, да.
2: А деньги-то останутся.
4: Это да.
3: Я бы бесплатно назвал его КБ. Просто.
2: Ну, все, достаточно, Дима, все, перестаньте.
3: А я не говорю?
2: Как не говорю? Ты уже как минимум три уже назвал даже.
3: Красный бархат. Мне нравится песня «Красный бархат».
4: Ты слишком возвышенно мечтаешь. Ты мечтай вот приземленно и реально. Например, Сен-Жилен.
3: Сен-Жилен.
2: Сегодня день мечтаний.
3: Лакомка.
4: Но это же реально. Это осуществить.
3: А если двойня? Альфа и Омега. Ну, да. Как будто бы и нет, а вроде да. Вроде,
4: а если двое, то один точно должен быть хит.
3: Угу.
4: А второй?
2: Нет, да, если один смотри, второй...
4: И радио.
3: Орск ру. Вот один Орск, второй ру. Без, одно без другого никак.
2: Да. Ну, ладно. А, в Петербурге местные жители подрались из-за бездомных котов. Да, конфликт произошел во дворе дома по улице Репищева. В полицию поступило сообщение о конфликте между девушкой и мужчиной. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной ссоры стали бездомные коты.
3: Что они?
2: Ну, девушка их пыталась забрать с этого адреса на передержку. Мужчина не давал этого сделать. Почему, не объясняется.
3: Дарите женщинам котов.
2: Коты. Коты. Дарите женщинам коты. Вот, и в Индии мужчина сделал искусственное дыхание змее и вернул ее к жизни.
3: А она у него ее забрала.
2: Нет, ну, к счастью, этого не произошло, но риск был очень большой, да.
4: Как делать искусственное дыхание змеи?
3: Да она как это, как в Шреке лягушка надувалась.
2: Вот как вы себе это представляете?
4: Вот, а где там искать пульс, где там, куда нажимать?
2: Нет, ну просто, ну как искусственное дыхание делать змее? Ну как вы себе это представляете?
4: Как в Шреке.
2: Вот, вот, именно так.
3: Крутил из нее цветок потом.
2: Вот так он и делал.
3: Попробуйте, да.
2: Змея, кстати, ожила, если вас это интересует. Все нормально.
3: От души сказал. Уползла.
2: Ой, все.
3: Спасибо. Софи Такер, Outwalk и Дим Белорусских. Все это за 10 минут.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20%. На одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
6: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
7: Телефон рекламной службы.

0: было раньше. Раньше.
1: Классные подарки от магазина «Яблочный Спас», друзья, прямо сейчас будут разыгрываться в рубрике «Что было раньше?». 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, будем угадывать вместе с вами, что загадает Дарья нам, какие вопросы будет задавать. Будем узнавать, что было раньше.
2: Ну, сегодня такие интересные вопросы.
1: Интересные? Я думал, ты скажешь лайтовые.
2: Нет, лайтовых у нас нет.
3: Алло.
4: Запись вызова.
3: Алло. Алло, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Екатерина.
3: Екатерина.
2: А кто там с вами рядом?
1: Да никого. Никого, это...
4: Радио ваше слушает.
1: Автоматический голос связи какой-то нам.
3: Да, да, да. Так, ну что, вам предстоит сейчас за классный подарок от «Яблочного Спаса» угадать 4 из 5 вот... противостояние, вопроса, ну, да. Да, что было раньше. Если справитесь, соответственно, набор ваш. Готовы?
4: Да.
3: Давайте пробовать. Удачи. 3, 2, 1.
2: Что появилось раньше? Первая PlayStation или Windows 95?
1: Windows. Windows, Windows.
2: Что?
4: Windows.
2: Неверно. Что появилось раньше? DVD или первый массовый цифровой фотоаппарат?
4: Фотоаппарат.
2: Верно. Что вышло раньше? Первый фильм «Властелин колец» или первый фильм «Пираты Карибского моря»?
3: Опа.
4: «Пираты Карибского моря».
2: Неверно. Ай. Что появилось раньше? Почтовая марка или рождественская открытка?
4: Почтовая марка.
2: Верно. Что появилось раньше? Саксофон или английская булавка?
4: Булавка.
2: Была.
3: Неверно. Он для секса был первый. Так.
1: Ну, к сожалению, нет. Екатерина, не получается выиграть.
3: Два из пяти. Да, ну...
1: Зато Дарья нас повеселила. Сразу вспомнился, да, один номер.
3: Windows.
1: Один номер.
2: А как? Ну, Windows.
1: Одной очень популярной КВНовской команды. Макасафак купил. Windows? Windows, Windows.
3: Windows. Скажите, Дарья, Windows.
1: Windows.
2: Windows.
3: Нет, из вас орсик не выкинешь. Ладно.
1: Ладно, Екатерин, не отчаивайтесь. Привет, есть кому-то передать?
4: Да, всем привет передаю, кто меня знает.
1: Угу.
4: И всем хорошего дня.
3: Все, спасибо, Катенька. Удачи вам, хороших выходных. Звоните, да, еще. Дарья, надо что-то сказать вам еще?
2: Надо сказать спасибо всем.
3: Спасибо, пожалуйста.
2: Всем, кто в меня верили. Спасибо маме, папе за то, что я сегодня такая обаятельная. И спасибо Windows за то, что я могу это прочитать.
3: Так, хорошо. У нас I got it from my mama.
2: А еще надо мной смеется.
3: А что? Я всегда так читаю. От Уильяма, ну и группа «Серебро».
5: Реклама. Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял на срочку прямо сейчас.
6: «Яблочный Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Что было раньше?

0: Если нет отщетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: Выгодно покупай.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 16, днем до плюс 20. В Ясном плюс 12, днем до плюс 17. В Кувандыке Медногорске плюс 16, днем до 20. В Оренбурге плюс 18, днем до 24 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: подушка.
1: Неужели же все?
2: Неужели?
3: Ты так ждал?
1: К финалу подходим уже. Да нет, на самом деле я даже не в негативной окраске, а наоборот, как-то быстро все пролетело сегодня.
3: Ну ты не переживай, мы тебе за эти пять минут как дадим весь наш запал.
1: Не надо, мы вам ничего не позволим.
2: Одни девчонки так тоже говорят.
1: Да. А, так, завершаем тему, без чего не обходится ни одна ваша вечеринка. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам на номер этот еще написали? Сергей пишет: без хорошего света, приглушенный свет, гирлянды, свечи, даже самое неприглядное начинает казаться интересным. Проверено годами. Неприглядное кто? Начинает казаться
2: даже
1: интересным.
2: Секс без света лучше, да? Все неприглядное, сразу замечательно.
1: Может быть, свет это имя?
2: Может быть. Любая неприглядная света.
3: Неприглядная.
1: Зачем? Не надо так. Ренат пишет: моя вечеринка не состоится без плейлиста, который я собираю 3 дня. Там и дискотека 90-х, и что-то современное, и обязательно одна песня, под которую все поют хором. Даже...
2: Серёга, ты чё?
1: Нет, но это возможно, если вам примерно 60 плюс, наверное.
2: Вы готовы?
3: Я, кстати, собирателя треков на вечеринку одного знаю.
2: Да?
3: Да.
1: Это кто ж?
3: Ты.
1: Я?
3: Да.
1: Да я не то чтобы собираю. Так.
4: Одинокий мужичок за 50.
1: Одно время была эта песня, да, но она не заходит никому.
2: Потому что всем нет 50.
1: Поэтому пришлось ее убрать.
3: Ты мне знаешь, кого напоминаешь? Вот помнишь, раньше в лагерях диджей был такой, который на кассетах все перематывал карандашом и включал этот магнитофон большой, под который все танцевали. Вот у меня такое ощущение, что ты также приходишь на вечеринки, у тебя картотека такая, кассет.
2: Он такой: так, с чего начать эту пятницу?
4: Скажи мне, старый чёрт.
2: Ага, да, давай.
1: Так, что-то еще не дочитали?
3: Да, у нас есть еще сообщение от Антона. Он говорит, что ни одна вечеринка не пройдет без еды.
1: Так,
2: логично.
3: Логично. И Вика написала: без чая. Да-да, именно чая. Потому что в 2 часа ночи, когда все уже наелись и напились, именно чай спасает ситуацию.
1: А у вас еще и до 2 часов ночи все это происходит?
3: У кого-то и до 6 утра, Виталий.
1: Ой, нет, это уже формат не мой вообще.
2: Кто-то из клуба в клуб ездит.
1: Я уже в районе 11 начинаю намеки.
2: Причем я знаю.
3: Серьезно?
2: Да. Я вот только вел человеку, который... Ну, супруги мы как раз, по-моему, 50 лет отмечали. И ему, по-моему, недавно тоже было столько же. Так вот, они последние выходные перед этим были в другом городе. И они говорят: мы так, в один клуб заехали, в другой. Потом, к 7 домой вернулись. 50 лет.
1: Ну, не знаю.
2: Видишь, все разные
1: тусовки. Ну, разные, да, я согласен. Я включаю песню «Пора домой» группы «Сектор Газа».
3: А я вот замечаю, что люди, вот именно которые то ли постарше, то ли помудрее, вот там уже начинает подключаться чай. Потому что я каждый раз говорю: кому мы берем этот чай на вечеринке? И потом я вижу этих людей, у которых стоит стопочка, рюмочка, да, и рядом уже заваренный чай.
2: Это тот самый принц Нури вот этот.
1: Под... сидит. Ну, это называется под чай.
3: Под чай.
1: Да.
3: И барыня.
1: Ну, ладно. Что, кого выберем сегодня?
3: Ну, если честно, мне сегодня запомнилось сообщение от Игоря, который сказал, что нет вечеринки без душнилы. И вот на каждой вечеринке явно есть такой.
1: Ну, вот.
3: Даже на нашей несостоявшейся.
1: Которая включает песню «Пора домой».
3: «Пора домой». И делает намеки в 11. Да, Виталий?
1: Это и есть намек, да. Ладно. Так, еще раз, как зовут победителя?
3: Игорь,
1: мы вас поздравляем. Стаканчик кофе от Кофелайка вам в качестве приятного бонуса за хорошее сообщение.
2: Да, не душните.
1: Нет, душните. Нет, но я думаю, что Игорь не из таких.

0: можно, да?
1: Скажите оба.
0: Танцуем?
1: Не-не, скажите оба.
2: Ну, оба.
3: Оба!
1: Вот, вот так вот.
2: Вас достаточно.
0: Виталик уже шок в шоке. Отстань от него.
2: Домой, пора домой.
1: Ну, либо так.
0: Ой, ну давайте, чтобы пятница прошла легко, без тяжелых задач, которые перетекают в понедельник.
1: И без последствий.
0: Да, поэтому услышимся с вами
1: когда-нибудь.
0: Когда-нибудь.
1: Пока.
0: Пока.

0: Италия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжают приводить в порядок грунтовые дороги в частном секторе. Обычно основные работы проводят весной, но этой осенью технику снова вывели на улицы города. В Октябрьском районе грейдер выровнял дороги в поселке Джанаталап. В Советском районе работы прошли в поселках УЗТП, Старом Городе, Малом Кумачке и на мясокомбинате. В Ленинском районе основные работы выполнили весной. Тогда в поселках Первомайский, Никель и Строители привели в порядок более 50 улиц. В Вологодской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя. Инцидент произошел в лесничестве в районе деревни Ивановская. По предварительным данным, 73-летний житель села Устья охотился на этой территории, где подвергся нападению медведя. На полученных ранений он скончался на месте. Тело погибшего обнаружено вечером 23 сентября в ходе поисковых мероприятий. Тотфонд назвал самые популярные имена в 2026 году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. А чаще

0: других родителей также дают сыновьям имя Александр и Артем. А замыкает топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте Анна и Ева. А кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Поиграем в города?
3: Ага.
2: Начинай.
3: Казань.
2: Новороссийск.
3: Краснодар.
2: Рязань.
4: Москва.
2: А при чем тут Москва?
4: А при том...

0: приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Калифорнийские ночи, а у нас, значит, Оренбургские утро. Или утра, как правильно будет ударение. Но в любом случае, друга мы разбудим, проснемся, улыбнемся и покорять пятницу уже. Это слово будет, мне кажется, 1000 раз звучать сегодня, и не зря, потому что вот эти 24 часа, они какие-то особенные вечные. Концовка рабочей недели не может не радовать. Слушаем музыку, заряжаемся. Софи энд Зао, Жанна Фриске, говорим о праздниках и много-много качественного саунда.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ответить бы: ой, да, что там только не было, и уйти из эфира. Но нет, надо все-таки подробнее разобрать этот день, потому что надо что-то отмечать-то в пятницу, да? Я думаю, друг другу поможем. Ну и 25 сентября, напоминаем, у нас на календаре отмечено. Так, давайте сейчас, какой праздник сегодня у нас прогружается? Всемирный день мечты, например, вот отмечается. Пускай у вас они исполняют сегодня хотя бы. Всемирный день сновидений, так что, ну, проанализируйте, что там было. Всемирный день фармацевта, с праздником вас. День груши, приятного аппетита. День памяти российского полководца Багратиона. Тут тоже надо вспомнить и еще раз отметить его все труды в истории. Всемирный день легких. Далее у нас день любовной записки. Ничего вам не стоит, а настроение здорово поднимает. День математических рассказов, такие тоже бывают. День обнимите вегетарианца. Да, то у него сил наверняка не так много. Еще у нас из-за границ к нам пришли, например, день запойного, ну это в кавычках, просмотра сериалов. Такое тоже случается. Ну и делитесь тем, который смотрите вы на портале смотри.радио.
0: Реклама. Я буквально

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, гороскоп для вас, для нас, ну и для каждого, кто хочет немножко разнообразнее сделать эту пятницу.
2: Овен.
1: Сегодня вам стоит побольше доверять своему мнению, да, самому себе. Если вы что-то и почувствуете нутром, да, значит, так оно и есть.
2: Телец.
1: Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй, делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они лишь игра вашего воображения.
2: Близнецы.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас.
2: Рак.
1: Пришло время действовать, объяснение же стоит отложить до лучших времен.
2: Рак.
1: Сегодня вас может посетить вдохновение, будьте готовы.
2: Лев.
1: Сколь бы сильно вам не хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться.
2: Дева.
1: Соблюдение каких бы то ни было принципов сегодня будет лишь способом потратить время и силы впустую.
2: Весы.
1: Взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту, она слишком хороша.
2: Скорпион.
1: Это, ну, знаете, сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми.
2: Стрелец.
1: Значит, вот стрельца-то и зачитали мы.
2: Козерог.
1: Козероги, сегодня вы будете склонны к мистицизму, можете попробовать вызвать духов. Ну, в общем, у вас, в принципе, должно получиться.
2: Водолей.
1: Этот день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это здорово, однако будьте бдительны.
2: Рыбы.
1: Исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил, умудриться достигнуть желаемого. Информация была предоставлена сайтом ignew.com. На горизонте гости из будущего, Heaven, а также Nils Van Zandt.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
1: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
0: Мы включаем музыкальную машину времени.
1: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: «Смотри радио».
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: «Ты плюс твоя рука» — это третий сингл Pink, выпущенный с ее четвертого студийного альбома. Он был один из пяти треков, который просочился в интернет еще заранее, в июле 2005-го. Слушай.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орск прибыла дорожная техника от правительства Москвы. Это ШНИК «Ротор» на базе автомобиля «Урал». Последний из единиц спецтехники, полученный городом от правительства Москвы на безвозмездной основе. Кроме того, уже поступили каток, фреза, снегопогрузчик, снегоочиститель, подметательно-уборочные, комбинированные дорожные автомобили. Сейчас орские коммунальщики проверяют машины и проводят процедуры по оформлению. Кто бы что ни говорил, техника в хорошем состоянии будет максимально задействована на улицах нашего города, заявил глава Орска Артем Воробьев. Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, и в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные ведомства двух стран готовят необходимую правовую основу. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил пересмотреть нормы старта отопительного сезона. Сейчас тепло в дома подают, если среднесуточная температура 3 дня держится ниже плюс 8 градусов. А по мнению парламентария, этого недостаточно. Он считает, что отопление нужно включать уже при плюс 10, плюс 11 градусах. По словам замсекретаря, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Он также отметил, что при первом серьезном похолодании отопление следует включать по прогнозу синоптиков, независимо от формальных показателей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxops.ru.

0: и навсегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: настраиваться на вечер пятницы и грядущие выходные, потому что все остальное, мне кажется, это не так важно. Сегодня давайте подобьемся и вот навстречу новым горизонтам в этот уикенд. Боб Синклар, Кеш помогают, а студия Градусы, а также Мизмо и Гая The Brothers. Удачи!
1: Смотри вперед!
2: Смотри!
1: Смотри!
2: Радио!

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Горячие Орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Закатлани в Газовик.
1: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Hello, everybody. В общем, у нас тут еще несколько сообщений. Виталин, например, пишет: передай привет маме и папе. Знаю точно, что папа вас слушает. Папа красавчик, папе привет. Ну, не сказать, как зовут, но я думаю, папа узнал свою Виталину. Еще Виталин отмечает, что мы это спрашивали, чего там, вечеринки ваши не проходят. Она говорит: без костра и шашлыка. Это правильно. И мне кажется, в эти выходные тоже что-нибудь подобное у многих намечается. За эфирный привет тут нам передает, мы тоже взаимно шлем обраточку, не забываем, и в любой точке мира Смотри Радио вас поддержит. Это самое главное, общение многонациональным миром проходит именно там. Впереди у нас Ларин, также Бурито, Кэтсель и Анна Немченко замужем. Вы пишите, будем болтать дальше.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: Итак, понарошку от Энтони Эльмейра. Вообще, 2011 год выпуска этого ремикса. Ну, это все-таки кавер-версия известной песни Юрия Титова, вышедшая еще на «Фабрике звезд» 2004-го.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя, да. Всем здрасте. Как дела,
0: это когда в пятницу с работы уходишь. Да, стоп. Тебе удачи. Давай потрудиться до вечера.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Развлекай, заряжаю тебя ответственной миссией, чтобы люди довольны ехали с работы домой.
1: Пока.
0: Пока.

0: На Урале полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Олегском районе суд рассмотрел дело, обвиняемое в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек. Суд установил, что 20 января оренбурженка ехала на Рено из Олега в сторону Ямана. Она выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2110. Водители пассажира отечественного авто скончались от полученных травм. Пассажир иномарки получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил виновницу аварии к 4 годам в колонии поселения и лишил водительских прав на 2,5 года. С учетом наличия у нее 2 несовершеннолетних детей, исполнение наказания отсрочили до достижения ими 14-летнего возраста. Водитель автобуса в Оренбурге избил пассажирку. Женщина, возвращавшаяся с работы, села в автобус, который направлялся в сторону поселка Куйбышево. Приехав в поселок, водитель сначала позволил себе нецензурные выражения, затем и вовсе перестал останавливаться на остановках. Когда пассажирка сделала ему замечание, потребовала прекратить нарушать правила и назвать номер борта, ситуация вышла из-под контроля. Вместо извинений посыпались побои. Водитель выхватил из рук женщины телефон и начал ее бить, рассек голову и разбил лицо. Пострадавшая была госпитализирована. В администрации Оренбурга подтвердили случившееся. Водителя на данный момент от работы отстранили. С октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронуты и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем стоимостью более 200% годовых, если 2 таких займа у него еще не погашены. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Этот замечательный день, а все потому, что пятница сегодня у нас на календаре. Конечно, что может быть еще лучше? Это выходные впереди, так что мы этим моментом наслаждаемся, встречаем с размахом эти замечательные события, эти выходные, планы строим наперед. Поэтому обязательно рассказывайте нам о них, что же подготовили на этот вечер, кого к себе пригласить в гости или кому отправитесь в гости сами. Ну а спрашивать, какую музыку с собой вы возьмете, наверное, не стоит. Ведь знаем, что музыка от Радио Хит подойдет в этом случае лучше всего.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, рубрика «Киногуд» в эфире «Радио Хит» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе большой привет.
2: Привет, привет, Настя, всем здравствуйте еще раз, друзья. Сегодня вспомним прекрасную любовную историю под названием «Телохранитель», 1992 год, категория 18+. У картины про измотанного скорее душевно, чем физически телохранителя, который, он в отставке после своей, так сказать, прошлой службы в секретном ведомстве, пошел в охрану, то есть в телохранители, и в какой-то момент как будто нащупал в себе что-то такое, что мешает ему работать, в общем, решил в какой-то момент, наверное, даже передохнуть. Но тут приходит его давний друг с таким достаточно хорошим предложением, денежным предложением, охранять знаменитейшую, моднейшую поп-певицу на тот момент, роль который исполняет действительно певица Уитни Хьюстон. Прекрасная роль Кевина Костнера, Уитни Хьюстон в этой картине. Вспомнил, кстати, в связи с чем. Совсем недавно обсуждали одноголосые переводы, которые в 90-е были чем-то абсолютно таким естественным, абсолютно нормальным. То есть по-другому воспринимать фильмы было вообще очень тяжело. То есть официального дубляжа еще в принципе не существовало, только в отдельных каких-то категориях очень редко встречалось. И я вот очень хорошо помню вот эту кассету, кассету ВХС, на которой была только одна надпись «Телохранитель», да, К. Костнер, У. Хьюстон. А, вот. И когда ты ее ставил, там был одноголосый перевод, если не ошибаюсь, это был Андрей Гаврилов. Он переводил эту картину и озвучивал соответственно. И настолько я даже не столько привык, а как-то в подкорку это въелся вот этот перевод, что вот до сих пор в дубляже я просто никак не могу вот нормально воспринимать эту картину.
1: Привык.
2: Поэтому уже, как-то благодаря, к счастью, интернету найти такой перевод вполне возможно и, в общем-то, пересматривать его постоянно. Вернемся к картине. Фильм режиссера Мика Джексона в 1993 году он номинировался на «Оскар», но, правда, только в категории «Лучшая песня». I will always love you. Это, кстати, тоже был популярнейший хит в свое время, да, тогда.
1: И до сих пор.
2: 92-93 год. И нет, взять статуэтку не получилось. В итоге Уитни Хьюстон, как исполнительная с этой песней, она проиграла какой-то другой композиции. Это абсолютно кассовый и зрительский успех. Несмотря на то, что попервой фильм, конечно, достаточно сильно ругали критики. Не всем он далеко понравился. И якобы даже пришлось его на начальном этапе перемонтировать, потому что и не нравилась игра Уитни Хьюстон. Я уж не знаю, в каком виде в итоге он дошел до нас, тогда еще на ВХС-кассетах. Наверняка уже в каком-то перемонтирован. Там, не знаю, я вот до сих пор пересматриваю, но ничего плохого, чего-то такого не вижу в игре Уитни Хьюстон. Но все на самом деле объясняется просто, она не играет. Она живет своей жизнью, в общем-то, той жизнью, которая привыкла жить на момент съемок картины. Она играет поп-певицу, и, собственно, она ее не играет, она ей является, в общем-то.
1: Да и она не актриса, как будто бы требовать человека, который не имеет актерского образования, слишком много, но...
2: В общем и целом, да. Но говорят, что Костнер там очень сильно помогал ей с актерским мастерством, а она учила его пению. В общем, такой классный симбиоз у них такой получался. Но, опять же, я не понимаю, зачем ей нужно было играть именно в этой картине. Ей не надо было играть. Она просто жила своей жизнью, была абсолютно естественно в кадре. То есть все, что у нее происходило за кадром, оно мало чем вообще, наверное, в кадре отличалось. Поэтому, не знаю, прекрасный дуэт получился. Костнер играет такого молчаливого самурая, Хьюстон прекрасную певицу. В кадре они смотрятся очень классно, абсолютно естественно. Сама по себе красивая и драматичная история. Выглядит она, кстати, совершенно по-попсовому, но в хорошем смысле. То есть это такой поп-хит, как песня известная, в которой все есть необходимые атрибуты, какая-то легкость, естественность, и плюс ко всему еще и глубина какая-то тоже присутствует, глубокая почва о привязанности вообще своему, о верности своему долгу, о любви, в конце концов, да, которая нет-нет, да случается вот так вот между двумя, казалось бы, совершенно разными людьми, из разных слоев, так скажем, жизни, но, тем не менее, вот такое тоже случилось, и показали они на экране, по-моему, это очень здорово. И напряженные моменты в фильме тоже имеются. Один из самых, вот, когда он спасает ее, на, только устроившись на работу, в клубе там есть сцена, когда на нее толпа пытается уже накинуться, тогда агрессивно достаточно, и он ее буквально вытаскивает на руках, ну вот как раз кадр у нас из фильма. На экране этот есть. Вот, есть напряженные моменты ее покушения, когда на нее готовится, и Костнер в критический момент такой эмоциональный, он спасает ее, закрывает своим телом. Ну, в общем, нет, на самом деле классное кино, которое запросто можно пересмотреть.
1: Замечательно.
2: Ну и музыка классная там еще звучит.
1: Но я
2: Уитни Хьюстон на тот момент
1: да
2: была
1: очень
2: популярна.
1: Да и почему на этот момент она очень
2: популярна? Ну, сейчас, ну, все равно не так. Сейчас это в разряде, так скажем, из разряда классика, там, да, ретро.
1: Ну, да. Но все тогда... равно много где звучит и много кто слушает.
2: Да, это я согласен.
1: Так, еще раз название.
2: «Телохранитель», 92-й год, категория 18+.
1: Пожалуйста, друзья, вспоминаем картину. Если не вспоминаем, то хотя бы начинаем смотреть, если вы ее еще не видели. Ну, а мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще больше музыки, звучащей в эфире «Радио Хит».
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио Хит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.

0: меня.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: It's. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

чем все-таки мне нравится наш эфир, это то, что здесь мы можем не только музыку приятную слушать, но еще и привет свои оставлять. Конечно, все это в эфире Радио Хит приветствуется. Даже, знаете, хочется вас иногда заставить это делать, ведь такое событие и дело настроение точно поднимает, особенно когда это последний рабочий день, и вот, казалось бы, день идет долго, вот поскорее бы он уже закончился, но привет скрашивает нашу жизнь, и настроение тоже поднимает. Ну, соответственно, за этого и день тоже пролетает скорее. Так что телеграммы Макс для вас специально. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Портал смотри.радио с категорией 12+. Ну и, разумеется, наш студийный номер. Куда же без него? Он всегда и везде нам пригождается. И для звонков в эфир, для того, чтобы передать приветы. И для звонков в эфир, для того, чтобы выиграть подарок. В общем, все это присутствует. 21-137, код города 3537. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орском горсовете стало на 2 депутата меньше. На очередном заседании горсовета рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий 2 народных избранников. Причины оба избирались в законодательное собрание Оренбургской области. В связи с этим они подали заявление о сложении полномочий депутатов Орского горсовета. Житель Орска сфотографировал последствия атаки беспилотника на территории города и опубликовал снимок в интернете. Позже мужчина удалил публикацию, но избежать административной ответственности ему не удалось. Дело рассматривали в Мировом суде Ленинского района Орска. За нарушение регионального запрета мужчине назначили штраф в 5000 рублей. Глава комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: что ж, друзья, приветствую всех в новом часе в эфире Радио Хит. 13.05 уже на наших студийных, а мы готовимся, ну, во-первых, к хитам на все времена, а во-вторых, готовимся к рубрике «Автоэксперт», которая прозвучит в середине этого часа. Так что обязательно подключайся, делай громче и не пропусти все об автомобильной жизни. Будем разбирать, много обсуждать, ну и, конечно, музыку хорошую слушать.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
12: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, друзья, рубрика «Автоэксперт» Илья Дорогов, Костя Макаров здесь. И если вдруг парни будут отвлекаться на дела в телефоне, то это мужчинские дела.
2: Мужчинские,
3: абсолютно. Мы крутим колесики.
2: Мы едем по дорогам.
1: Вообще.
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: Единственное колесо, которое мы крутим, это рулевое.
3: Ну, тоже верно. Всех с пятницей.
2: Да, здравствуйте всем, друзья. Всем приветик.
3: Так, давайте к новостям. И первая новость из разряда того, что надо думать, кому отдавать свою машину в ремонт. Дело в том, что Воронеж...
2: А ты обычно бездумно это делаешь,
3: ну,
2: да?
3: Вот,
2: такой, ой, вот, молодой человек, вот, вы что
3: понимаешь,
2: делаете?
3: Следующая новость как раз и говорит о том, что есть такие люди, которые вот именно так и поступают. Так вот, в Воронежской области полицейские задержали 16-летнего студента, который разместил, значит, в социальной сети фиктивное объявление о ремонте автомобилей. И, как сообщили в региональном управлении МВД, изначально молодой человек намеревался просто кататься на чужих машинах.
2: А, то есть даже чинить не собирался.
3: Да, но в итоге концепция дошла до кражи. Так вот, смотрите, заявление в полицию обратился 23-летний житель Калужской области, который приехал в гости к родственникам, значит, куда-то там. И в этот момент он почему-то решил отремонтировать свой ВАЗ-2112 и нашел, как ему показалось, подходящего специалиста через объявление. Подросток, злоумышленник в переписке, убедил клиента в своем профессионализме и предложил пригнать машину в город Лиски. Или Лиски, как-то вот так правильно. Так вот, владелец ВАЗ-2112 пригнал машину по указанному адресу, согласовал стоимость работ и отдал ключи с документами.
2: А документы зачем?
3: Ну вот, видимо, этот же подросток его убедил и в этом.
2: Какой интересный подросток.
3: Так вот, через 2 недели заказчик поинтересовался готовностью работ. В итоге мастер заявил, что, значит, заявил об отказе от ремонта и скинул адрес, по которому можно забрать автомобиль. Владелец нашел свою 12-ю, брошенную на обочине, без магнитолы, без двух динамиков, аккумулятора и комплекта ковриков. И в итоге сумму ущерба оценили аж в 54 тысячи рублей.
2: Ну, то есть четверть суммы автомобиля.
3: Ну, наверное, где-то так. Ну, и, соответственно, сотрудники уголовного розыска, значит, вычислили и задержали подозреваемого. Кстати, вот изъяли все похищенное, а в отношении несовершеннолетнего возбудили уже уголовное дело по статье кража.
2: Ну и правильно, нечего так.
3: Ох, вот видите, как бывает, да, на самом деле?
2: Да документы зачем отдавать?
3: Да вообще, зачем находить 16-летних ремонтников и отдавать машину на столь...
2: Но вдруг у него золотые руки, кто же знает?
3: Ну, кстати, да.
2: Кто же знает? Ты тоже вот приходишь в гаражи, там какой-нибудь Вася Петров чинит автомобиль, тебе кто-нибудь сказал, он чинит автомобиль, такой, ну ладно, хорошо. И все.
3: Нет, ну когда вот работает сарафанное радио, и когда там твои знакомые у кого-то ремонтировали, это еще другой момент. А когда ты просто нашел объявление в интернете, то есть у тебя же нет
2: то
3: никаких...
2: То есть ты объявление в интернете никогда не использовал, да?
3: Нет, понятно. Но ты всегда пытаешься найти какие-то там отзывы, да? То есть посмотреть вообще, что человек, как ремонтировал, как делал, какое у него отношение там. То есть в любом случае ты пытаешься выяснить какую-либо информацию. Неважно, это гаражный мастер, либо это какой-то автосервис. Там,
2: либо
3: да?
2: гараж. Мастер.
3: Ну, либо так. Ладно, идем далее.
2: Давай.
3: Аналитики Автостата посчитали количество зарегистрированных в России автомобилей китайского производства. И оказывается, что на начало июля этого года их оказалось примерно 3 миллиона 430 тысяч.
2: Так, а вот эти все ТНТ, Волги, Хавал, они учитываются или нет? Они же типа российские.
3: Вот понимаешь, интересный вопрос. Меня тоже сразу щелкнуло. А считаются ли они? Но вот, к сожалению, в статье это не указано.
2: А я тебе скажу сразу, это не учитывается.
3: Это по-любому не считается. Так вот, больше всего китайских машин зарегистрировано, конечно же, в Москве. 542 тысячи. На втором месте Московская область. То есть там числится порядка 300 тысяч, значит, машин китайских брендов. Ну и третье место по количеству автомобилей китайских марок занимает Санкт-Петербург. Здесь таких примерно 193 тысячи.
2: Слушайте, ну давайте будем объективными. Вот ты сейчас ездишь по дорогам, и если в начале их там было как единицы, то сейчас там каждая вторая, третья.
3: Сейчас это все повально. Да. Да. То есть китайцы. Причем я обращаю внимание на то, что даже некоторые бренды, я до сих пор не знаю, что это за автомобиль.
2: Ну да, есть и такие.
3: Вот,
2: Я первый раз увидел сегодня Zikr 8X.
3: Ох!
2: У нас в городе, да, проехал.
3: Кого-то поздравляем?
2: Я не знаю, но такой уверенный сундучок ездит. Прикольный.
3: Прикольный, согласен.
2: Вот, поэтому 3 миллиона как-то... Ну, статистики мы давайте будем доверять.
3: Ну, смотрится как-то мало.
2: Да, смотрится
3: как-то мало, для всей страны.
1: Я сейчас представляю, водитель этого автомобиля едет такой, думает: вот, получайте, пацаны, видели, на чем я езжу.
3: Меня заметили, да. не зря я себе выбрал такой автомобиль. Так, ну все, на сегодня все.
2: Отлично, спасибо тебе большое. Все, друзья, мы двигаемся дальше, впереди будет очень много всего интересного.
1: Константин, что так интересно, вы забыли, что хотели сказать?
2: Гости сегодняшние мне пишут, которые совсем скоро будут в эфире.
1: Это я знаю.
2: А тебе к ним готовиться надо.
1: Я знаю.
2: А вы, друзья, не переключайтесь, будет очень интересно. На радио Хит.
1: Так мне надо. Да, еще раз давай.
2: У нас здесь будет очень интересно. На радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на радио Хит.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в точке на Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
4: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
5: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
8: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в Милый дом. Все, что нужно по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца Париса Хоум в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, мы здесь в эфире «Радио Хит», уже спешим ближе к вечеру, да, хочется нам попасть в эту атмосферу, в это прекрасное настроение, но не сказать, что оно у нас сейчас плохое, просто хочется поскорее начать проживать этот вечер пятницы. После работы в приятной атмосфере с родными, близкими, друзьями и знакомыми будем веселиться и, естественно, вкусно набивать свой пуз, ну и пить какие-нибудь вкусные напитки. В общем, да, очень сильно ждем. Ваши, кстати, планы можете поведать нам сюда в эфир «Радио Хит». Мы о них обязательно зачитаем, озвучим их и обсудим, если захотите. Телеграм и Макс доступны 89228782929. Ну а теперь еще основная задача, друзья, не пропустить обеденный перерыв, немножко расслабиться, освежить голову, ну и вкусно, естественно, пообедать. Всем приятного аппетита и слушайте музыку от «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радиохит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область потеряла 3 позиции в рейтинге регионов с самым дешевым автомобильным бензином по итогам августа 2026 года и опустилась на 7-ю строчку. Об этом свидетельствует данное агентство «Промрейтинг», подготовившего региональные рейтинги средней стоимости топлива. Омская область сохранила статус региона с самым дешевым бензином. На вторую строку с республикой Башкортостан разделила республика Коми. Третью сохранила Ярославская область, а Удмуртия поднялась на 4-е место. Оренбургская область потеряла 3 пункта и опустилась на 7-ю позицию. В Орске продолжают приводить в порядок грунтовые дороги в частном секторе. Обычно основные работы проводят весной, но этой осенью технику снова вывели на улицы города. В Октябрьском районе грейдер выровнял дороги в поселке Джанаталап. В Советском районе работы прошли в поселках ОЗТП, Старом Городе, Малом Кумачке и на мясокомбинате. В Ленинском районе основные работы выполнили весной. Тогда в поселках Первомайский, Никель и Строители привели в порядок более 50 улиц. Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах к сентябрю следующего года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Речь идет о естественно-научных предметах, русском языке и литературе. Сейчас учебники готовят вместе с авторами, а закупки для школ планируют начать весной. Одновременно в 2027 году начнет действовать обновленный образовательный стандарт для старших классов. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Тех, приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами на связи. Ну что, мы с вами продолжаем встречать этот замечательный пятничный вайб, эту атмосферу. В общем, все в этом роде будет здесь, в эфире Радио Хит. И музыка, конечно, тем более, что всеми любимые хиты у нас присутствуют. Будем их слушать, наслаждаться, получать удовольствие по максимуму. Ну и, конечно, проживать этот день ярко. Ну и помогать прожить этот день также замечательно своим окружающим, подарив им нашу радиостанцию, точнее, намек на то, чтобы они послушали хотя бы чуть-чуть. Уверена, их затянет.

0: Рубрика лидеров «Хит-мьюзик-чарт».
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины «Хит-мьюзик-чарта»? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Лениум, «Тузы Мун». Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dive Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли», Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
0: Каждый

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником, монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: Не грузятся новости, интернет пропал.
4: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Так, вы нам вот эти вот number one fan, вот это вот, вы нам убирайте. Нам это вот не надо. Нам ты мой номер один, я твой номер один. Вообще, вот ты как по-другому. Везде сейчас эта песня звучит. Из всех колонок, из всех динамиков. Вообще, Дим Билан всегда был молодец. Всегда писал музыку хорошую. Всем она нравилась. Голос у него замечательный. Но вот сейчас он обрел уже, не знаю, какую там жизнь. Десятую, наверное. В общем, молодые снова стали слушать. Он снова стал в трендах. Снова все стали снимать под его музыку всякие там видео в интернет выкладывать. Ну, в общем, да, Дим Билан снова стал популярен. Ну, вот я поэтому и говорю, в сомнениях я, конечно, что он когда-то переставал быть популярным, да, и терял вот эту свою значимость среди слушателей, но все-таки есть факт, мы его озвучили. Так что давайте продолжать в том же духе, слушать музыку, наслаждаться, ну и получать удовольствие. Музыку у нас в эфире радио «Хит разное».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке. Улица Марии Корецкой, 2А.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, мы встречаем эту пятницу с размахом, с хорошим настроением, с весельем, ну и, естественно, с яркими эмоциями. Так что обязательно передавайте привет свои, делитесь настроением уже сейчас. Понадобится только Telegram и Max 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией 12+, доступный для тебя. Так что обязательно подключайся к нам, пиши. Ну а позвонить ты можешь по нашему студийному номеру 21137, код города 3537. Так что подключайся к нам, у нас здесь весело, интересно. Ну и впереди у нас Мари Краймбрери отметится. Давай не ждать, действительно ждать не стоит. Будем получать удовольствие уже сейчас. Ну и, конечно, немного информации о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 540. 9 рублей. Резиновые перчатки от Тела от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Все на лед!
4: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, вечером ожидается плюс 9 градусов, в городе Оренбурге плюс 23, вечером плюс 19, в Кувандыке и Медногорске плюс 20, сейчас вечером до плюс 6, в городе Ясном в данную минуту плюс 16, вечером до плюс 9 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
9: Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей. За килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
10: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара.
0: Метеохит.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске продолжают приводить в порядок грунтовые дороги в частном секторе. Обычно основные работы проводят весной, но этой осенью технику снова вывели на улицы города. В Октябрьском районе грейдер выровнял дороги в поселке Джанаталап. В Советском районе работы прошли в поселках ОЗТП, Старом городе, Малом Кумачке и на мясокомбинате. В Ленинском районе основные работы выполнили весной. Тогда в поселках Первомайский, Никель и строители привели в порядок более 50 улиц. В Вологодской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя. Инцидент произошел в лесничестве в районе деревни Ивановская. По предварительным данным, 73-летний житель села Устье охотился на этой территории, где подвергся нападению медведя. От полученных ранений он скончался на месте. Тело погибшего обнаружено вечером 23 сентября в ходе поисковых мероприятий. По данным местных телеграм-каналов, погибший известный в области охотовед. Медведя предположительно ранили. Соцфонд назвал самые популярные имена в 2026 году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем. А замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

нас здесь в эфире Радио Хит. Как всегда, интересно, весело и позитивно. Но ведь потому, что у нас здесь присутствуют замечательные гости. Сегодня вообще просто невероятнейший эфир у нас здесь. Все почему? Потому что у нас красотки здесь присутствуют. Глаз с них просто не отвести. В общем, Елена Неверова у нас здесь в гостях. Вице-президент Ассоциации легкой промышленности. Организатор конкурса красоты «Мисс Оренбуржья» и «Оренбургской недели моды. Оренбургские сезоны». А также у нас здесь Наймушина Дарья, победительница конкурса красоты

0: Мисс Оренбуржье 2026. Звучит гордо, красиво. Девочки, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, они даже говорят, вы слышите, как я не могу. Все, у меня прям вот красота здесь в эфире. Так что, девочки, мальчики, обязательно подключайтесь на портал «Смотри радио». Здесь у нас на камерах можно этих замечательных дам увидеть, насладиться, порадовать свои глаза. Ну и, конечно, обсудить много всего интересного. Конечно, да, вот для Елены первые вопросы начнутся, как для самой старшей, самой главной. А что сегодня представляет собой мисс Оренбуржье? Это все еще прежде всего конкурс красоты или проект давно стал уже чем-то большим?
1: Безусловно, это так и остается конкурсом красоты, но на самом деле конкурс стоит на себя много секретов, да, много тайн, и мы в первую очередь стараемся, как только девушки нам попадают, стараемся их раскрыть максимально. Поэтому за красивой картинкой скрывается титанический на самом деле труд. У девушек было колоссальное количество репетиций, подготовки, мастер-классов с нашими специалистами, где каждый старался раскрыть каждую девушку, каждую модель, раскрыть ее особенности, способности, чтобы на финале они себя проявили в полной красе.
0: Замечательно. Вот, а вы видите каждый раз этот конкурс изнутри, уже, конечно, не первый год, кстати, уже давным-давно он, сколько?
1: Конкурс, да, давно проводится, но мы лично его проводим, получается, второй год у нас вот был, но ранее также несколько раз отправляла девушек напрямую, ранее как модельное агентство. Вот, а сейчас мы именно занимаемся организацией конкурсов красоты, а таким образом способствуем еще большему продвижению и развитию девушек нашего города и области.
0: А вот что сегодня делает мисс Оренбуржье особенным среди других региональных конкурсов?
1: Ну, я считаю, что помимо, опять-таки говорю, как конкурс красоты, да, мы стараемся развивать девушек и в дальнейшем их также продвигать. То есть это конкурс не заканчивается на проведение финала. Мы с нашими участницами сотрудничаем и в дальнейшем. Приглашаем их максимально участвовать в самых различных проектах, фотосессиях, показах мод. В дальнейшем планируем это развивать еще больше, еще глубже, в том числе и транслировать это в других городах. Поэтому развитие не заканчивается. Мы сотрудничаем с девушками и в дальнейшем.
0: Ой, замечательная красота. Ну, в общем, здесь вот как раз-таки про вопрос, да, у меня следующий был. Для многих девушек мисс Оренбуржье становится трамплином на более крупные проекты, в том числе всероссийского уровня. Вот что изменилось в подготовке участниц в этом сезоне? Какие задачи вы сегодня ставите перед конкурсом?
1: Самый главный хочу момент отметить, что мисс Оренбуржье – это региональный этап прохода дальнейшего на конкурс «Мисс Россия». Угу. То есть сейчас как раз-таки наша цель с Дарьей – именно подготовиться уже к всероссийскому конкурсу «Мисс Россия», который скоро-скоро совсем стартует.
0: То есть я, возможно, здесь в одной студии нахожусь с победительницей, да? Ну, слушайте, вообще всегда, вот как принято говорить, нужно наперед думать, да, не нужно сомневаться в своих силах, поэтому я считаю, что это вообще хороший повод сказать, что да, скорее всего, так оно и есть.
1: Конечно,
0: вот, нужно стремиться, так что это хорошо. Так, еще здесь у нас много вопросов. Когда вот девушка приходит на кастинг, на что вы обращаете внимание в первую очередь? Внешность, ее харизма, интеллект, вообще, что лучше? Вот, и вообще, вопрос такой, я подхожу, что мне нужно сделать, чтобы попасть на этот конкурс? Какие вот, вы мне, может, какие-то рекомендации тоже дадите?
1: Да, безусловно, когда девушка приходит, в первую очередь бросается внешний вид, красота. Ну а далее, когда при прохождении кастинга уже манера общение, да, умение проявляться. Смотрим на ее харизму, интеллект, да, то, как она себя уверенно подает. Поскольку на кастинге мы просим, ну, как минимум, заполнить анкету, далее нужно будет продефилировать, попозировать, ну и в целом рассказать о себе. И, соответственно, в процессе прохождения кастинга мы смотрим, кто и как из девушек справляется, что также является оценочным критерием, который уже способствует прохождению в дальнейшем, да, на сам конкурс красоты. Вам? У нас, получается, для конкурса красоты есть, ну, ограничения, скажем, по возрасту для всех девушек, хочу сообщить. У нас от 17 до 25 лет любая девушка может принять участие. Участие у нас бесплатное. Самое главное, скажем, умение и желание проявить себя, показать себя миру, да, и бояться прийти к нам на кастинг.
0: Так, мне 24 с хвостиком, я еще до марта месяца могу себе позволить.
1: Приходите.
0: Да. Хорошо. А вот смотрите, у вас часто бывает такое в практике, что девушка приходит, например, да, вы сначала на нее смотрите, она вроде бы такая скромненькая, такая, вроде ничего из себя не представляет. А потом начинаются, значит, подготовки, серьезные работы, и вы на нее смотрите и думаете, как вообще, как так получилось, что из человека скромного получился человек, который там, не знаю, точно выиграет всех.
1: Ну, хочу сказать, кстати, большинство приходит сначала очень все скромненькие, поскольку все равно это, наверное, влияет стеснение, да, как я пройду, как на меня посмотрят, как меня оценят. А в дальнейшем уже человек раскрывается. И так раскрывается. раскрывается, что действительно все жюри, все преподаватели говорят: вау, вот это да, мы не ожидали такого поворота. Поэтому да, вот как раз-таки у нас и есть комплекс занятий, где, который способствует уже раскрытию вот особенностей девушек.
0: Так, замечательно. Ну, и знаете, я думаю, что там все-таки условия серьезные, всегда девушки переживают, да, всегда стремятся к победе, к лучшему. Я думаю, что, наверное, для них это в целом и как это... тоже необычный опыт, во-первых, а во-вторых, я думаю, что они и себя узнают с новой стороны. Скорее всего, не только вы, да, смотрите на них другими глазами спустя эти сложные тернистые этапы, а я думаю, что и они тоже в себе открывают какие-то новые стороны, удивляют себя, да, что они могут там на какие-то определенные вещи пойти. В общем, да, это хорошо. Ну, у нас здесь еще Дарья есть. Дарья волчит, но она красивая. В целом, как бы ей просто можно наслаждаться. Конечно, поговорить с ней безумно хочется. Дарья, как вы себя, во-первых, здесь чувствуете у нас в студии? Как ваше настроение?
2: Настроение прекрасное. Скажу, что это мой первый опыт вообще в таком формате проявления публичности. Поэтому довольно интересно, хорошо настроено, позитивно. Рада буду разговору.
0: Так, замечательно. С вами на улицах фотографируются уже?
2: Не такой уровень у меня публичности.
0: Пока еще нет. Ну хорошо, мы будем стараться сделать вас более публичным человеком. Надеюсь, что вот многие посмотрят, увидят и теперь захотят тоже с вами познакомиться, увидев вас на улице, подойти к вам, обменяться парочкой приятных слов. Так, это очень замечательно, очень здорово. С Дарьей мы обязательно еще поговорим. Ну а пока прервемся на короткую музыкальную паузу. Немного рекламной интеграции у нас здесь отметили. Так что всем нашим слушателям предлагаю не переключаться и услышать много интересных разговоров. Тем обсудим уже здесь, в эфире Радио Хит.
3: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: У нас здесь замечательные, красивые, милые, приятные дамы, но от них просто глаз не оторвать, поэтому, друзья, пожалуйста, на портал «Смотри радио» переходим, и у нас здесь есть камеры, которые, собственно, погружают нас в эту атмосферу, в студию, и здесь у нас сегодня в гостях Елена Неверова, это вице-президент Ассоциации легкой промышленности, организатор конкурса красоты «Мисс Оренбуржье» и «Оренбургской недели моды», «Оренбургские сезоны». Ну вот здесь у меня еще дополнительно написано, что вы у нас еще и многодетная мама, а также вы кастинг-директор моделей. В общем, здесь много у нас регалий, это вообще здорово. Ну, это, не знаю, женщина – это вообще вот тот человек, который может, наверное, все. И дом, содержать, детей воспитывать, работать, успевать еще такие масштабные конкурсы создавать, проводить – это, конечно, здорово. Ну и, конечно, сегодня здесь Наймушина Дарья у нас, победительница конкурса красоты «Мисс Оренбуржье 2026», и даже она вице-мисс ОГУ 2026. Красивая, приятная девушка здесь у нас сегодня с Дарьей. Мы еще здесь побеседуем. Давай мы с тобой вернемся в тот момент, когда объявили твое имя. Что ты почувствовала в первые секунды после того, как поняла, что вот, именно я, мисс Оренбуржье 2026. Изменились ли эти эмоции сейчас, когда прошло вот значительное количество времени?
1: Ой, когда объявили, конечно, огромная радость и благодарность. В то же время это совокупность таких эмоций, как недоумение. Я все-таки не понимала, что происходит. Неужели сейчас говорят про меня, на меня надевают корону? Приятные впечатления были. Осознала я тоже это не сразу. Но сейчас вот со временем, когда эмоции немного утихли, появилось еще одно чувство. Это чувство ответственности. Я понимаю, что на меня теперь возложены надежды. Я не должна подвести свой регион. Все-таки ступень теперь выше поднимается, это дальше нужно представлять свой город на более высоком этапе, поэтому, конечно, с благодарностью принимаю тот титул, который я получила, но при этом не расслабляюсь.
0: Правильно, хорошие слова, так. А вот в какой момент конкурса впервые подумали, ведь я действительно могу победить? Или до самого финала такой уверенности не было? Ну вот, потому что знаю многие, да, уже даже на сцене ты стоишь, уже объявляют твое имя, а ты стоишь и думаешь, ну, быть такого не может там, да? Были девушки там, например, которые красивые тоже, много всего делали, да, как-то готовились. Ну, потому что я, и скажу честно, я участвовала в конкурсе там мисс школа какая-нибудь, мисс осень, но запомнила эмоции, конечно, надолго, когда ты действительно готовишься, делаешь многое, а потом вот стоишь на сцене и не понимаешь, почему выбрали тебя, а не кого-то. Ну вот какие у вас были ощущения на тот момент?
1: Я, честно говоря, старалась вообще не загадывать результаты до самого конца. Я просто делала то, что мне действительно нравится, что мне приносит удовольствие. Появились, конечно, мысли о том, что я могу победить, наверное, уже стоя на сцене, когда я поняла, что выложилась на максимум. Я прошла все эти этапы достойно, и тут у меня появились, конечно, такие мысли, что да, возможно. Уверенности до конца ее в любом случае не было. Ага. Мысли закрались.
0: Так, а что оказалось самым сложным во время подготовки? Все-таки физически или морально было тяжко? Или и так, и так?
1: И так, и так. Наверное, физически было тяжело, потому что все-таки многочисленные репетиции, это подготовка образа, это примерки. То есть все зависит от режима. Иногда чем ближе финал был, тем больше нужно было сосредоточиться, и это ранние подъемы в том числе, и вовремя приезжать на все сборы. Эмоционально тоже было сложно, особенно когда уже после публикации нашей фотографии, когда в соцсетях тоже все выкладывали, нужно было собраться с мыслями для себя, сказать, что так, я себя не подведу, я могу. Точно так же и родственники, друзья болели, вот, наверное, в этом плане.
0: Ну, конечно, тяжело, особенно когда все-таки такой конкурс, он не дает тебе права выдохнуть еще и в своей личной жизни, да, когда у тебя есть работа, дом, учеба и все остальное. То есть, как бы здесь тоже нужно варьировать правильно. Ну, так, хорошо. Наверняка за красивой картинкой финала остается то, что зритель, конечно, не видит. Это подготовки, да, на самом деле, как выглядит жизнь участницы конкурса в период подготовки. Вот вы говорили, вы постоянно, да, репетиции, примерки. Что еще вот такое, что запомнилось вам вот надолго? Может быть, какие-то моменты во время подготовки, казусные ситуации, что происходило у вас?
1: А сразу скажу, что за кулисами выглядит совсем не так, как все привыкли думать, как это выглядит на сцене. Про какие-то казусы сейчас сходу не могу вспомнить, но стоя за кулисами, я смотрела на тот масштаб, который нам предоставился. Я смотрела, сколько людей стоят за всем этим, чтобы организовать двухчасовой показ. И это, конечно, впечатляет и восхищает.
0: Я, знаете, себе как представляю закулисье, где милые вот эти девушки бегают, у них вот так в вакханалии разбросаны вещи, туфли, они, значит, бегают там, толкают друг друга, дай мой выход, я пройду, вот что-то такое, нет?
1: Ну, бывает. Вообще такое есть, конечно, да? Подобно тому, где мой номерок, у меня, кстати, даже забавная ситуация была, мы пока переодевались, у нас были номерки, и номерки каждый раз приходилось снимать, и в какой-то из проходок, как я потом уже выяснила, посмотрев свои фотографии, смотрю, что у меня номерок надет другой стороной.
0: Ага. Ладно. А у вас какой номерок был?
1: Я участвовала под номером 5.
0: Это ваш счастливый теперь номер? Или все-таки как-то вы к этому, к числам не так относитесь?
1: Я не привязываюсь. Я считаю, все зависит от настроя, от успеха, под каким номером выступать, тут уже дело не играет.
0: Так, хорошо. Современный конкурс красоты – это давно не только дефиле, внешние данные. Что вы хотели показать о себе помимо внешности? Какой вы хотели, чтобы вас увидели и жюри, и зрители?
1: Ну, вообще хочется, конечно, разрушить стереотипы, что конкурс красоты, вообще титул мисс, это только про внешние характеристики, внешние данные. Я, со своей стороны, скажу, что хотела бы показать еще свою разносторонность. Я закончила университет, Оренбургский государственный университет с красным дипломом в этом году. Я участвовала во всероссийских конференциях, международных слетах, форумах. Вот недавно я приехала с международного фестиваля молодежи. То есть жизнь активная, жизнь кипящая. Поэтому хочется, конечно, показать, что за тем образом, который видит, еще стоит личность.
0: Так, замечательно. Ну, слушайте, очень интересно, у нас здесь беседа развивается, у нас здесь еще множество вопросов. Конечно, время у нас ограничено. К сожалению, нельзя выкинуть из эфира рекламную интеграцию. Но все-таки давайте прервемся немного на музыку, на рекламную интеграцию. Далее продолжим, обсудим еще много вопросов, много всего интересного. Поэтому нашим слушателям советую все-таки не переключаться и услышать все самым-самым первым. Поймай.

0: продолжаем наш насыщенный эфир. Елена Неверова здесь у нас, вице-президент Ассоциации легкой промышленности, организатор конкурса красоты «Мисс Оренбуржье» и Оренбургской недели моды «Оренбургские сезоны», а также наймушна Дарья, победительница конкурса красоты «Мисс Оренбуржье 2026». Ну, в общем, здесь мы все привыкли, да, конкурс прошел, у нас, значит, корону мы надели, да, на свою голову, и вперед, значит, двигаемся дальше по своей жизни прекрасной, и как будто бы вроде все закончилось. Но что начинается после? Вот что начинается после, Дарья? Какая у вас жизнь после победы? Какие-то новые подготовки, новые цели, новые достижения? Что происходит после?
1: Ой, после — это сотрудничество с дизайнерами, это новые проекты, новые задачи, уже предлагают сотрудничество. Ну и самое главное, наверное, что ждет после проекта, это участие в более высоком уровне «Мисс России».
0: Угу. Вы готовитесь?
1: Готовлюсь.
0: Так, хорошо, будем ждать вот этого события грандиозного. Так, Дарья, какие возможности уже появились после победы? Куда вам самой хотелось бы двигаться дальше? Моделинг, медиа, общественные проекты, что-то совершенно другое? Может быть, вы бы рассматривали для себя и своей жизни?
1: Честно говоря, я бы не ограничивалась одной сферой деятельности. Я все-таки человек такой разносторонний, мне интересно пробовать себя в различных направлениях. Вообще, в перспективе я бы, конечно, хотела окунуться в предпринимательство. Uh-huh. Я закончила направление менеджмент, хотела бы погрузиться в бизнес, в управление, создавать свои проекты. Есть уже такие бизнес-идеи, где могла бы себя реализовать. Ну вот, наверное, перспектива пока такая. А в целом я готова и в медиаполе, в каких-то образовательных проектах, может быть, сотрудничать, ну и в том числе в моделинге.
0: Так, хорошо. Вот к Елене тоже обратимся. Что происходит с девушками после окончания этого конкурса? Вы продолжаете работать с участницами или проект для них действительно завершается уже после финала?
2: Да, конечно, мы продолжаем работать, приглашаем их на фотопроекты, показы. Угу. Вот недавно мы принимали участие в экономическом форуме. Завтра мы едем на съемку новой коллекции Михаила Воробьева. Поэтому жизнь кипит, бурлит. Также у нас скоро огромное будет мероприятие. Это Оренбургская неделя моды, угу, которым как раз-таки с нашими мисс мы будем активно готовиться.
0: Так, а когда пройдет эта неделя моды?
2: С 9 по 15 ноября.
0: Так, хорошо, а где будет проходить? Давайте уж расскажем, чтобы люди знали, приезжали.
2: Будет проходить в городе Оренбург. Получается, это неделя насыщенных мероприятий. Угу. Будет у нас несколько площадок. Соответственно, практически каждый день у нас будут проходить очень яркие масштабные события. Следите за нашими анонсами, и скоро-скоро обо всем мы расскажем.
0: Так, замечательно. Ну вот у нас еще здесь, смотрите-ка, есть этот титул замечательный, красивый. Корона здесь у нас присутствует. Ну, давайте ее пока покажем поближе, что ли, чтобы на камере люди, наши слушатели, увидели, какая это красота. Ну, наслышана я, что это история все-таки рук дизайнера, да? То есть это дизайнерская работа. Как она создавалась? И вообще, какие были запросы, предпочтения для подготовки этой короны?
2: Да, корона специально изготавливалась под наш конкурс. Изготавливалась потрясающим дизайнером Светланы Моисеенко. Изготавливала ее и по прототипу нашего нового логотипа. Она означает символ солнца восходящего, соответственно, что символизирует взлет красоты наших прекрасных девушек и нашего конкурса.
0: А как это все происходило? Вот вы, например, сбросили макет, да, сказали, что у нас вот есть логотип, мы хотим, чтобы корона выглядела примерно так. Значит, Светлана ее создает, показывает вам, вы ее сразу согласовали или прошел какой-то этап? То есть какие-то переделки были, там, длительные подготовки и так далее?
2: Нет, мы сразу согласовали, Светлана поразила своим творчеством, своим волшебством, у нее потрясающие на самом деле изделия, мы давно наблюдали и как раз обратились именно в создание вот символ нашего конкурса, который, кстати, будет передаваться из года в год. Поэтому эта корона именно передающаяся, и уже в дальнейшем Дарья ее передаст в следующем году новой нашей участнице.
0: Замечательно. Ну, это вообще красота, от нее тоже глаз не оторвать. На фотографии вообще на Дарье это выглядит великолепно. Ну, просто вот прямо загляденье. Так что, друзья, обязательно приходите на портал «Смотри радио», наслаждайтесь, смотрите, слушайте наших замечательных дам. Они здесь рассказывают об интересной, классной жизни. Ну, а мы пока прерываемся снова на музыкальную паузу и рекламную интеграцию. Также в эфире «Радио Хит».

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.

0: Шашлык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: конечно, к нашим милым, прекрасным дамам еще множество вопросов, но хотелось бы задать самое главное. Думаю, что сейчас девушки сидят, слушают наш эфир и задаются вопросом, как попасть, что нужно сделать. Поэтому, Елена, расскажите нам, пожалуйста, как попасть на следующий сезон, когда стартует набор на Мисс Оренбуржье 2027, кого вы ждете на кастинг и существуют ли какие-то параметры для этого, город, быть может?
1: Так, у нас, получается, кастинги стартуют с Нового года, то есть с 2027 с января месяца у нас начнутся кастинги на новый сезон «Мисс Оренбуржье». Кастинг открыт, доступен для всех, участие совершенно бесплатное, как в кастинге, так и в конкурсе. Есть небольшие критерии, это возрастной диапазон 17-25 лет и рост от 1,170 м. Также, конечно, параметры 90-60-90 в данном случае приветствуются, но они не являются обязательными, поскольку все-таки мы ценим индивидуальность и готовы рассмотреть девушек с любыми различными параметрами, так как в процессе подготовки есть случаи, что девушки параметры эти корректируют, поэтому в целом как раз способствуем этому развитию корректировки, поэтому готовы, открыты для всех. Также кастинги проходят у нас не только в городе Оренбург, мы очень ждем гостей нашей области, поэтому очень будем рады, если вы посетите и примете участие в нашем масштабном проекте.
0: Так, замечательно. Ну и вот к Дарье еще хотелось бы обратиться. Что вы посоветуете девушкам, которые собираются на этот конкурс попасть? Вдруг они переживают, нервничают, может быть, какие-то слова напутствия вы им скажете?
2: Ой, я бы, наверное, сказала, не пытайтесь стать кем-то ради конкурса. Всегда важное правило, которым я руководствуюсь по жизни, всегда оставаться собой. Со своими интересами, характером, планами, целями. Это действительно очень важно, именно это способствует тому продвижению, которое есть. И еще хотела бы добавить, что не бойтесь делать первый шаг, потому что иногда маленький шаг способен перевернуть и открыть новую страницу в вашей жизни. Поэтому следуйте за своей мечтой, дерзайте, у вас все получится.
0: Замечательно. Добрые, хорошие слова напутствия. Ну и, конечно, мы здесь вас пытаем вопросами, допросами. Ну, конечно, нам всегда хочется, чтобы вы тоже уделили время своим родным, близким, которые за вами, я уверена, наблюдают, переживают, проходят все эти жизненные этапы вместе с вами. Поэтому давайте передадим им небольшие приветы прямо в эфире. Давайте, Дарья, с вас начнем.
2: Я передаю привет своим родным, это родителям и брату, которые действительно на протяжении всего моего пути были со мной рядом, меня поддерживали, помогали, настраивали, заряжали морально. Такая поддержка действительно находит отклик в самой глубине моей души. Спасибо вам.
0: Замечательно. Так, Елен, что вы скажете своим близким?
1: Да, я тоже хочу передать привет всем своим родным, которые помогали мне на протяжении всего конкурса, так как действительно была колоссальная, огромная работа. Родные помогали, поддерживали, также помогали с детишками, которых у меня трое. Вот, помогали, сидели, да, и, собственно говоря, сопутствовали, да, на всем протяжении конкурса. Ну и, конечно же, я хочу передать огромный пламенный привет своей команде, которые вместе проводили, организовывали, были на всех этапах подготовки, да, с начала кастинга и до самого финала. Мы шли, мы проектировали, создавали этот проект все вместе. Вот, спасибо вам огромное и вам пламенный привет из эфира.
0: Спасибо вам большое, девушки, что посетили вы нашу студию, что пришли к нам в гости, уделили время. Будем обязательно ждать вас вновь с хорошим настроением, с новыми достижениями. Вам же я желаю успехов, пусть у вас обязательно все получится и все планы сбудут. Всего вам хорошего.
1: Спасибо большое.
0: Ну, друзья, я вам напомню, что здесь в эфире Радио Хит у нас всегда весело, всегда интересно, всегда много хорошей музыки, много интересных новостей, событий и гостей. Это самое главное, так что очень ждем всех и каждого, ну и привет ваш тоже ожидаем. Обязательно подключайтесь и делайте громче. Вместе с Радио Хит интересней.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
0: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, вечером плюс 9 градусов. В городе Оренбурге плюс 23, вечером плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 20, вечером до плюс 6. В городе Ясном сейчас плюс 16, вечером до плюс 9 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия, 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представлены.

0: кабели. Задержанный также причастен к краже велосипеда. Украденное имущество вернули. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. После утренней атаки беспилотников на Ульяновск число пострадавших выросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Трое пострадавших остаются в больницах, остальные лечатся амбулаторно. Среди них двое детей. По словам губернатора, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Во время атаки повреждения получили промышленные предприятия и жилые дома. Для жителей наиболее пострадавшего дома открыли пункт временного размещения. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. На месте продолжают работать оперативные службы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Открываем новый час в эфире Радио Хит 16.05. На наших студийных уже пробило, так что продолжаем наслаждаться музыкой. Естественно, ярким настроением. Ну и не забываем о том, что, друзья, сегодня пятница. Долгожданный день, когда рабочая неделя подошла к завершению. Вечер настанет, можно будет отдыхать, веселиться. Но уже завтра выходные. Так что давайте-ка строить планы. Естественно, наслаждаться музыкой, моментом. Ну и, в общем-то, звать своих родных и близких. Все это в виде сообщений. Также у нас в эфире. В конце часа обязательно их зачитаю. Подключайся и пиши.
1: Смотри радио.

0: реклама.
1: Что готовят для вас звезды?
0: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: «Небо парк». Время взлететь.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
10: В ХБшку на ТЗБ!
9: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
11: Не грузятся новости, интернет пропал.
0: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
12: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

во всех странах присутствуют абсолютно разные традиции. Вот, знаете, участник нашей истории тоже оказался в таком нелепом положении. Ну, в общем, турист совершил ошибку, приехав в Китай в зеленой кепке. Почему житель Таиланда, приехав на отдых в Китай, выбрал для путешествия совершенно неправильный головной убор? Мужчина разместил в социальных сетях фотографию своей зеленой кепки и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. На улице к туристу подошел местный житель и порекомендовал сменить головной убор, ведь его кепка означает, что мужчине изменяет жена или девушка. Ну, поначалу наш герой решил, что его разыгрывают, это какая-то шутка, но, покопавшись в интернете, убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает, что тебе изменили. То есть мужчина в головном уборе такого цвета все-таки, ну, не совсем хорош на улице. Ну, в общем, в разных культурах одна и та же одежда может иметь совершенно разные смыслы. Герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Ну, в общем, да, есть такое обычай. Так, вот ребята, которые были в Китае, да, наши слушатели, расскажите, встречались ли вы с такой ситуацией? Бывало ли такое? Да и вообще, те, кто посещали другие страны, быть может, вы встречали какие-то необычные события, необычные, да, вот вещи, которые, быть может, нельзя носить в тех или иных местах. В общем, интересно было бы узнать, послушать, так что обязательно пишите. Зачитаю в конце этого часа ваши сообщения, рассказы и приветы, разумеется, в эфире «Радио Хит».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.

0: Краставичный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Что было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
10: «Подушка шоу».
9: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
11: Телефон рекламной службы 20.

Ну, конечно, вы не перестаете удивлять нас сообщениями. Кто-то, вот как Сергей Иванович, пишет: «Насте Центр, всем привет и вам, отличного эфира, слушаю, всем прекрасного настроения, радости, ура, ура, ура». Это приятно, спасибо вам, Сергей Иванович, и вам тоже большой привет передаем. А вот кто-то, как Дмитрий, думает, что мы здесь Роза Сибитова, и хочет, чтобы мы нашли ему девушку для серьезных отношений, говорит, можно с ребенком. Ну, в общем, не перестаете его действительно удивлять. В общем, знаете, всему свое время, Дмитрий, вы не переживайте, обязательно найдется ваша любимая. Даже несмотря на ваш уже вот зрелый возраст, все равно, я уверена, встретится та самая, которая полюбит вас всем сердцем и душой. Но то, что вы нам написали, это, конечно, хорошо, очень приятно. Делитесь настроением вновь и продолжайте нам писать. Будем ждать все ваши сообщения. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Серьезная авария произошла в Орске на пересечении улицы Достоевского и Гончарова. По предварительной информации, участниками ДТП сразу стало три автомобиля – «Газель», «ГАЗ» и «Иномарка». Как сообщают очевидцы, с места происшествия реанимационный автомобиль увез женщину. О ее состоянии пока ничего не известно. Обстоятельства столкновения, причина аварии и количество пострадавших уточняется. Информация оперативная будет дополняться по мере поступления официальных данных. Наступающие выходные будут не жаркими, но при этом сухими и солнечными. Бабье лето закончилось.

0: какая-то игра. И предложить ему интересную альтернативу вне экрана, например, спорт или совместные занятия. Также в семье лучше заранее договориться о понятных правилах использования гаджетов. По словам психолога, такой подход помогает сохранить доверие и постепенно сократить время за компьютером. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

Открываем еще один новый час, 17.05 на наших студийных. И не забываем о том, что много приятных рубрик и подарков присутствуют в этом часе. Рубрика «Хит Холидей», в которой расскажем, какие праздники и события отмечаются буквально через пару минут. А в середине этого часа подарим тебе вкусный бокс от «Хлебзавода 7», город Новотроицк, если ты ответишь на наш вопрос. В общем, эфир стоит слушать внимательно и не забыть наш номер телефона 21-103-7, код города 3537. А пока еще немного музыки впереди, так что советую подключиться и настроиться на вечер пятницы заранее. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну а теперь самое время рассказать о том, какие праздники и события отмечаются сегодня. 25 сентября, сегодня пятница, Всемирный день мечты отмечает. 14 лет этому празднику. Всемирный день сновидений, Всемирный день фармацевта. Кстати, всех причастных мы поздравляем. День груши отмечается, день тикающих часов, Всемирный день легких, день любовной записки, день математических рассказов, день обнимите вегетарианца отмечается, а также день бутерброда с маслом, день яблока, день посадки деревьев, день пчеловода, день южного кита, день дочери в других странах, день спасите коалу, а также день пекарни, день откройте волшебство. Ну и день картофельной запеканки сегодня. День приготовления пищи, день лобстера. В общем, еще здесь много праздников, но, конечно, интереснее именины. Они сегодня у Семена, Федора, Алексея, Николая, Ивана и Афанасия отмечают. Поэтому мы всех причастных поздравляем и, естественно, советуем вам провести вечер ярко, с хорошей музыкой, в лучшей компании и, естественно, с эфиром «Радио Хит». Ну а данная информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Самое время позвонить нам, 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы ответить на вопрос с тремя вариантами ответов. Ну и если ответите правильно, то забрать свой заслуженный подарок от хлебзавода 7, город Новотроицк, а именно вкусный бокс. А есть у нас здесь звонок, давайте сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Елена.
1: Елена, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Работаем.
1: Так, ну хорошо, чтобы ваше рабочее время стало лучше и интересней, да и вообще, чтобы можно было своих родных и близких порадовать, ну и себя любимую, а можно выиграть здесь бокс, ответив на наш вопрос. Вопрос будет касаться нашего города и три варианта ответа. Если вы ответите верно, Елена, сегодня, то заберете свой подарок. Вы готовы?
2: Да, давайте попробуем.
1: Так, внимание, вопрос. Сколько браков было зарегистрировано в 1980 году в городе Орске? 885, 1016 или 1245?
2: Какой-то для пятницы тяжелый вопрос у вас.
1: Они все нелегкие.
2: Информацию не знаешь, тут просто пальцем в небо тыкать.
1: Какой вариант вам был бы ближе?
2: Я не знаю. Давайте максимальный возьмем вариант. Пусть все женились и выходили замуж в тот год.
1: Давайте. Давайте и проверим. И это правильный ответ. Елена, я вас поздравляю, вы умничка. Видите, сегодня удача вам улыбнулась. Вопрос был сложный.
2: Вообще супер, да. Сложный вопрос. Тут вот просто наугад на максималку поставила, что вот все люди были молодцы тогда.
1: Вообще умничка, Елена, сегодня. Вы давайте делитесь своими эмоциями, передавайте привет родным и близким.
2: Да, я очень рада, что пятница так хорошо завершается таким большой удачей. Всем большой привет всем арчанам, всей Оренбургской области большой привет. Наслаждаемся теплыми деньгами. Вам большое спасибо за настроение и позитив.
1: Спасибо большое вам, Елена, прекрасная. Вот если это можно так добавить. Спасибо. Тут прям просится. Вы, пожалуйста, трубочку не кладите, я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой подарок забрать. Ну что, друзья, поздравляем Елену еще раз. Она молодец, видите, справилась. Интуиция сегодня ее точно не подвела. Удача на ее стороне. Ну, кстати, удача может быть и на вашей стороне. Главное, дозваниваться после условного сигнала, после приглашения в эфир, в будний день, в одно и то же время. Отвечать на наш вопрос, который касается нашей области, возможно, нашего города. Будем познавать информацию вместе, да, о нашем родном крае. Но, естественно, не забывать, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете еще и в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: реклама.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни. Выгодно покупай в Мегарай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси. Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании Зебра. Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО ТК Город Орск, проспект Мира 21. УГРН 115-565-801-8339.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: Еще немного приветов хочет зачитать в эфире «Радио Хит». Здесь Сергеева Татьяна нам написала. «Передаю сентябрьский привет моей мамочке в город Гай. Всем мира и добра ведущим классных эфиров. Татьяна, огромнейшее вам спасибо. Очень приятно. Вам приятной пятницы, хорошего настроения, клевых выходных. Вашей мамочке тоже огромный привет от всей нашей дружной команды мы передаем. Но, естественно, не останавливаемся на достигнутом. Продолжаем, а даже начинаем, я бы сказала, яркое время. Естественно, вечер, пятница, встреча выходных, поэтому веселимся, отдыхаем по максимуму. Здесь стоит передать привет и еще больше, послушать музыки и, в общем-то, услышать информацию о погоде, которая с минуты на минуту прозвучит. Так что вам предлагаю присоединиться и сделать громче уже сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
0: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 17, вечером плюс 9, в Оренбурге плюс 23, вечером плюс 18, в Кувандыке и Медногорске плюс 18, вечером до плюс 6, в городе Ясном плюс 15, вечером до плюс 9 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: Ну что, друзья, вот он, вечер пятницы. Встречаем это время замечательное. Здесь уже вот кричит веселая девчонка, которая вас будет веселить.
1: Да, которая не будет вечером пятницы отдыхать, но будет всех веселить.
0: Ну, что, вот ты сразу не будешь отдыхать. Будешь веселиться вместе, в общем-то, с нашими здесь.
1: Ну, у меня пятница как-никак заканчивается рабочими моментами. Ну да, это не помешает веселиться, а буду развлекать вас. А вы, пожалуйста, за меня вдвойне развлечитесь.
0: Ну, в общем, друзья, подключайтесь. Кристина Бурова будет с вами. Ну, а я, Настя Центр, прощаюсь. Завтра утром слышимся с вами вновь. Хорошего эфира.

0: на Урале 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. МЧС России прокомментировала ситуацию с пожарами на трассе Орск-Оренбург. В Агайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбуржья произошло загорание сухой растительности. Огненный фронт составляет порядка 1 километра. Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошел переход пожара через автодорогу. Существуют угрозы населенному пункту. В превентивных целях подготовлен транспорт для эвакуации населения. Проводится дополнительная ашка по поселка. На данный момент информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Прокуратура Оренбургской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях главного врача городской клинической больницы имени Пирогова. Он заключал контракты с аффилированной организацией, назначал повышенные стимулирующие выплаты своей гражданской супруге и использовал служебный автомобиль в личных целях, не уведомив руководство и не приняв мер по урегулированию конфликта интересов. Прокурор области подал в суд иск о расторжении трудового договора с главврачом. Суд удовлетворил требования министерства, и главврач пытались оспорить решение, но безуспешно. Исполнение решения взято прокуратурой под контроль.

0: kp.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, всем еще раз добрый вечер. Захожу в эфир с надеждой, что эта песня станет олицетворением вашего вечера. Называется она «Shine», исполняет ее Хьюджел, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин. Но нам это не важно. Нам важен перевод этого названия, а он называется «Сияйте». Реально, сияйте. Сегодня вечер пятницы. Впереди отличные выходные, отдых, самые лучшие моменты еще впереди. Вам осталось только придумать, как их реализовать, ну и, конечно же, украсить самый подходящий музыка и здесь, в эфире Радио Хит. Оставайтесь на связи, слушайте самое важное и развлекайтесь, а мы поможем.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Хит-Мьюзик-Чарта? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Лениум, Тузы Мун. Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Да я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
9: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13.00.
10: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
12: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Что было раньше? Раньше.
14: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
15: «Подушка шоу».
14: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
16: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Обращение к людям семейным, а именно к женам. Что вы будете делать, если вам не понравится друг вашего мужа? Стерпите. Ну, терпите дальше. А есть те, кто не стерпит. В общем, давайте обсудим одну ситуацию. Москвичка не взлюбила друга мужа и похитила его, чтобы они больше не общались. Так сообщает СМИ. А в итоге-то женщине просто надоели их постоянные пьянки. Да, алкоголь, кстати, вредит вашему развитию и здоровью, в принципе. Поэтому она заказала так называемое задержание спецназом. Мужчин звонили в квартиру, заковали в наручники, избили и пригласили, в общем-то, подбросить что-то, из-за чего ему потом будет плохо, если он не прекратит общаться с ее супругом. Вот такие вот дела. Позже женщину и троих ее сообщников задержали, а я вам ни в коем случае не советую разбираться таким образом. Все-таки мы с вами люди нормальные и разбираемся спокойным общением. Ну, просто, ну, раз уж вы вместе живете, ну, будьте добры, ну, не так же поступайте. А что вы думаете, можете написать на портале смотри.радио.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Закатлани в Газели.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

вечер пятницы – это то самое время, когда активными становятся даже те, кто активным на протяжении всей недели не был, да и в принципе таким человеком не считается. А все почему? Потому что настроение поднимается, мы знаем, что будем отдыхать и что нам будет хорошо. А значит, это приятное предчувствие подарит нам энергию, которая впоследствии поможет нам с этим справиться. Ой, очень много у меня эмоций, да, пятница переполняет ими, в том числе и меня. Ну, я думаю, я не одна такая, мы все такие, и хочется этими эмоциями с нашими родными и близкими непременно поделиться. Для этого существует наш портал smotri.radio, наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. А вот что написать, я думаю, вы знаете лучше. Вы можете поздравить с чем угодно и кого угодно, порадовать, поприветствовать или даже куда-то позвать. Мы все это здесь услышим, покажем и расскажем. Ну и, конечно, подарим музыку для всех ваших развлечений. Зиверт Касс, далее, следом Джиган, Нелета и Лук Дог, «Дорого», делаем громче. Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом». Антистатик «Лис» 180 мл, 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 17, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13. Ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 21, как и завтра днем, ночью ожидается плюс 9 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Серьезная авария произошла в Орске на пересечении улицы Достоевского и Гончарова. По предварительной информации, участниками ДТП сразу стало три автомобиля – «Газель», «ГАЗ» и «Иномарка». Как сообщают очевидцы, с места происшествия реанимационный автомобиль увез женщину, о ее состоянии пока ничего не известно. Обстоятельства столкновения, причина аварии, количество пострадавших уточняется. Информация оперативная будет дополняться по мере поступления официальных данных. Наступающие выходные будут не жаркими, но при этом сухими и солнечными. Бабье лето закончилось, и в Оренбургскую область приходит настоящая осень. Предстоящий период существенных изменений в характере погодных условий не ожидается. Осень подарит оренбуржцам погожие дни, но не обещает долгого тепла. Регион будет находиться под влиянием обширного континентального антициклона, который продолжит определять малооблачную погоду с большим суточным ходом температуры воздуха. Холодная воздушная масса, поступающая северо-восточными потоками, понизит температурный фон. В ночные и утренние часы в отдельных преимущественно северных и восточных районах области ожидаются заморозки в воздухе на поверхности почвы интенсивностью от 0 до минус 5. Родителям не стоит резко запрещать ребенку компьютерные игры. Специалист советует сначала разобраться, что именно ребенка привлекает игра, и предложить ему интересную альтернативу вне экрана, например, спорт или совместные занятия. Также в семье лучше заранее договориться о понятных правилах использования гаджетов. По словам психолога, такой подход помогает сохранить доверие и постепенно сократить время за компьютером. Далее информация о курсе валют. Доллар 84,91 рубля, 100 тенге 19,05 рублей, юань 12,65 рублей. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь...

0: Бурова на Радиохит.
1: В пятницу та вечером трек, в принципе, актуальный. Авалон Рокстон его исполняет, называется он «Вертиго», или, по-русски говоря, «Головокружение». Но сегодня можно позволить себе испытать это чувство в танце, особенно в ритмичном и энергичном, особенно при помощи музыки в эфире Радиохит. Знаете, есть люди, которые любят слушать музыку, которые поют ее, когда одни дома, но не могут себе этого позволить, когда они, допустим, с кем-то. И я этого не понимаю, потому что, ну, во-первых, вы не обязаны быть отличным певцом, вы не обязаны быть отличным танцором, но вы всегда можете себе позволить насладиться моментом и сделать то, чего вам действительно хочется и что вам нравится делать. Так что, дорогие друзья, хотя бы сегодня сделайте себе проверку и позвольте быть собой. Веселитесь, развлекайтесь, танцуйте, пойте и делайте все, что угодно в пределах разумного. А мы вас снабдим подходящей музыкой.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов Арт Букет ищет флористов с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. Арт-букет. Орск. Воснецова, 21. Звоните 332-445.
4: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Да, возможно, вечером этой пятницы нагрянет и ностальгия, и захочется сказать: верните меня туда, где было хорошо. Ну, хорошо может быть и сейчас, и хорошо может быть завтра. Самое главное — знать хотя бы немного, что-нибудь спланировать и, в общем-то, свое поведение также скорректировать. В общем, мы с вами все обсудим, чтобы самостоятельно не думать. Рубрика «Гороскоп» на Радио Хит нам поможет, а услышим ее сразу после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Знаем, какое завтра число, да? Да, можно и не знать. Мы знаем, что завтра суббота, и это уже хорошо, а значит, нужно знать, чего от этого дня ожидать. И мы с вами узнаем, потому что звезды нам уже все-все-все про каждого из вас рассказали. Не верите? Проверьте в нашей рубрике «Гороскоп» на Радио Хит.
2: Овен.
1: Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.
2: Телец.
1: Вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие ваши души порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да и бог с ним, с болезным. Его же пожалеть надо. Причем лучше вслух, обиднее будет.
2: Близнецы.
1: Завтрашний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть. Правда, лучше это делать со стороны.
2: Рак.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторг завтра. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах попозже.
2: Лев.
1: Нынче вы будете много думать о будущем. Своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу. Подобного рода литература доставит вам завтра наибольшее удовольствие.
2: Дева.
1: Вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно, не стоит сотрясать воздух и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.
2: Весы.
1: Завтрашний день будет удачен в финансовом отношении. Вы сможете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некой давней мечты.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день состоит, а точнее, стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств. Они могут вам вскоре понадобиться.
2: Стрелец.
1: Вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советам цена?
2: Козерог.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас на что не подрядили еще вчера или позавчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.
2: Водолей.
1: Не стоит привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
2: Рыбы.
1: Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Ай меня.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat. Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08.

ваших сообщений. Начинаем с Ольги, пишет она. Арчане, добрый вечер. Приехали к вам в гости из Нижневартовска. Погода радует. Всем хороших выходных, бодрого настроения. Огромный привет семьям Дмитренок и Балмошновым. Огромнейший привет и от Радио Хит, и вам, Ольга, и всем семьям. Ну и, конечно же, очень приятно, что Орск вас порадовал. Радуйтесь дальше, слушайте Радио Хит и наслаждайтесь своими выходными. Ну а я зачитаю сообщение также от непонятный английский ник, но, в общем-то, пишет она, я так понимаю, моя вечеринка не проходит без плейлиста, ведь в караоке я его пою всегда. Замечательно. Так и надо. Сегодня можно себе позволить, да и в любой другой день. А почему бы и нет? Хотим поем, хотим танцуем и непременно слушаем Радио Хит, чтобы все это осуществить. Ариана и Джей Зи, Umbrella, далее, следом Beowulf, Phoenix, делаем громче.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Сухой.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. МЧС России прокомментировала ситуацию с пожарами на трассе Орск-Оренбург. В Агайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбуржья произошло загорание сухой растительности. Огненный фронт составляет порядка 1 километра. Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошел переход пожара через автодорогу. Существует угроза населенному пункту. В превентивных целях подготовлен транспорт для эвакуации населения. Проводится дополнительная опашка по поселка. На данный момент информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Прокуратура Оренбургской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях главного врача городской клинической больницы имени Пирогова. Он заключал контракты с аффилированной организацией, назначал повышенные стимулирующие выплаты своей гражданской супруге и использовал служебный автомобиль в личных целях, не уведомив руководство и не приняв мер по урегулированию конфликта интересов. Прокурор области подал в суд иск о расторжении трудового договора с главврачом. Суд удовлетворил требования министерства, и главврач пытались оспорить решение, но безуспешно. Исполнение решения взято прокуратурой под контроль. Россия и Вьетнам могут увеличить количество взаимных авиарейсов до 210 в неделю. Сейчас между странами выполняется около 78 рейсов еженедельно. Расширение авиасообщения позволит увеличить туристический поток и сделать поездки доступнее. Интерес россиян к направлению продолжает расти. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году Вьетнам могут посетить до 1,5 миллиона российских туристов. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 05 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: На Урале 20.05. Мы на Радиохит с вами встречаем новый час с новостями. В принципе, о них можно уже забывать и переставать быть серьезным. Ничего серьезного вы теперь этим вечером не услышите. Только развлечения, самое веселое, странное и, возможно, развлекающая информация. Ничего больше не будет. Потому что что? Потому что мы серьезного с вами наслушались, знаете ли, и в интернете, и на работе, и где только не наслушались. Нужно позволять себе разгрузиться и думать только о хорошем. Давайте поставим такой курс на этот вечер. И, конечно же, будем его реализовывать с подходящей музыкой в эфире Радио Хит. Шузы Капспорт, Only You, далее, следом Five Star Family, буду с тобой.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Устали от серого асфальта?
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
1: Что было раньше?
10: Раньше.
1: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
10: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Если вы отдыхаете с жаркой компанией, я готова подкинуть вам тему для обсуждения. Более 70 москвичек, точнее, более 70% москвичек готовы содержать своего мужчину и взять расходы на себя в трудный период. Ради поддержки 42% отказывались от отпусков, каждая третья от ресторанов и подарков. 30% экономили на одежде, 25% на косметологии, 21% на развлечениях. Только 28% не готовы обеспечивать партнера, считая, что он должен справляться сам или поддерживая морально. А что думаете вы, если бы ваш партнер попал в тяжелую ситуацию? Готовы ли вы были его содержать? И самый главный вопрос, насколько долго бы это длилось? Очень интересная тема, кстати говоря, и я думаю, вам есть что обсудить. Ну, а мы двинемся дальше. У нас еще и музыка под ваше обсуждение. Люся Чеботина, «Солнце Монако» впереди.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с «Миграй» и

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в точке на Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

самое время сказать что-нибудь подобное, непременно приятное родным и близким людям, особенно если вы хотите поднять им настроение, ну и в том числе себе. Чего уж тут скрывать, когда кто-то радуется благодаря вам, вы также испытываете удовольствие от того, что человек порадовался, и от того, что вы порадовали этого человека. Главное это не забывать. В общем, давайте сегодня, этим вечером, будем самыми добрыми людьми на планете и подарим это добро окружающим, чтобы на завтрашнее утро было приятно вспоминать, какие мы молодцы, все-таки хорошие жители этой замечательной планеты. В общем-то, вдохновляемся, делимся добром, и добро непременно вернется. Кстати, делиться можно, и у нас в эфире для этого есть портал smotri.radio и номер 8922 878 2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме.

0: А если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо парк. Время взлететь.
4: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
5: В чистоте во всем стремитесь
4: и старайтесь сильно не сорить.
5: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 7, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 10, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 9, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так вот, потихонечку, плавненько, но многообещающе мы с вами заходим в новый час. 21.03 на студийных как и на Урале. У кого-то, кто далеко, возможно, немного другое время, но все мы с вами одинаково лишь заступаем в новый час, а значит, не знаем, что он для нас приготовил и может подарить. И это самое интересное, самое интригующее. Если вдруг вы в компании любимых людей или на каком-то важном, веселом мероприятии, я думаю, вы точно ожидаете чего-нибудь интересного, а лучше не ожидать, а просто делать это интересное самостоятельно. В общем, сегодня проявляйте инициативу, а мы сделаем все, чтобы музыка вам с этим помогла. Элла Квилениум Тувамун, далее следом Рита Дакота, спички.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Десятка лидеров хит-мьюзик-чарт.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины хит-мьюзик-чарта? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, «Тузы Мун». Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dive Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Это саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 25 по 27 сентября. Октября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: радио.
1: За то, что вы выбираете радиохит, мы поможем вам выбрать стратегию, как провести завтрашний, уже приближающийся к нам день. Поможет нам, конечно, рубрика «Гороскопы», «Звездные советы», а их услышим после этого.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, все помним, завтра суббота, 26 сентября. И как же пройдет этот день? Мы с вами прямо сейчас узнаем благодаря нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы пока далеки от верного решения, но можете утешить себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.
2: Телец.
1: Вам трудно будет сохранять объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да и бог с ним, с болезным. Его же пожалеть надо. Причем лучше вслух, так будет обиднее.
2: Близнецы.
1: Завтрашний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть. Правда, лучше это делать со стороны.
2: Рак.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах попозже.
2: Лев.
1: Нынче вы будете много думать о будущем, своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу. Подобного рода литература доставит вам завтра наибольшее удовольствие.
2: Дева.
1: Вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно, не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.
2: Весы.
1: Завтрашний день будет удачен в финансовом отношении. Вы сможете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некой давней мечты.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств. Они могут вам вскоре понадобиться.
2: Стрелец.
1: Вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советам цена?
2: Козерог.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.
2: Водолей.
1: Не стоит привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы увидеть.
2: Рыбы.
1: Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют мини-удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Что было раньше?
7: Раньше.
0: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Телефон рекламной службы 25.

0: мы, как всегда, напомню вам о том, что у нас не только Эфир-радиохит существует, у нас есть еще и наши группы, находятся они в Максе, в Телеграме и ВКонтакте, называются «Смотри радио», ищутся очень быстро, но и самое главное, чем же они заполнены. Конечно же, там все наши рубрики, гороскопы, погоды, это все понятно, но самое интересное про наших гостей, особенно необычных, про разнообразные подарки, розыгрыши, события важные в эфире мы рассказываем заранее, и если даже гость объявился и спустя 5 минут выходит в эфир, мы об этом непременно в группе сообщим. Так что следите за новостями, у нас бывают очень интересные события здесь в эфире. Ну и, конечно же, много внутренней родиной жизни мы также там публикуем. Наблюдайте, наслаждайтесь и смейтесь. Ну а пока вы наблюдаете, мы вам еще и музыкальное сопровождение подарим. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Далее потом поговорим о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 13, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 16. В Ковандыке-Медногорске плюс 8 на данный момент, ночью столб термометра опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 9, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Гурова на Радиохит.
1: Залетаем в наш финальный совместный час на сегодня. Потом все отправятся в свояси, но вы можете оставаться с Радиохит. Но Кристина Бурова, понимаете, тоже пойдет развлекаться, потому что это еще и моя пятница. А вы вдохновляйтесь, дорогие друзья. Я отстрою планы, а значит, и вы можете себе их прекрасно простроить хоть в этот самый момент. Этим займитесь, если еще не занялись. Если вы скучаете или хотите чего-то добавить в свой вечер, вы можете это сделать в любой момент, пока бодрствуете. Ну, по факту же, не нужно ждать или думать, что все, на сегодня все, хватит. Вы можете принять решение, чего хочется, и, конечно же, этого добавить хоть сию же минуту. А Радиохит сопроводит вас музыкой, как всегда, подарит настроение, ну и, конечно же, подарит много позитивной энергии. Суни Фадера, Дотипа, Баском, Think About Us, далее следом рефлекс станции.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
0: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать! Встречайте! Абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-960-1-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
4: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом». Только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Плохоть в плохом думать не хочется. Да, уже все, у меня мысль бежит вперед моей речи. Ну, что поделать, я уже хочу бежать так же вперед, но пока что рассказываю вам о том, как нам расслабиться этим вечером. Точнее, не нам расслабиться, а как люди умеют расслабляться, потому что мы навряд ли прямо сейчас себе это позволим. А в чем дело? Потому что я вам рассказываю про купание не со слонами, не еще с кем-либо, а со свитками. Да, это новые трендовые антистресс-крестины. А что такого? На острове Атокс в Ионическом море туристы плавают в кристально чистой воде вместе со стаей кабанчиков. Да. Свинки спокойно купаются рядом и людей совсем не боятся. Так что, дорогие друзья, у нас, в принципе, тоже свинки есть. Не кабанчики, правда, но они даже больше, они еще бесплатные. Может, нам тоже такое организовать? А вообще прикольно. Я бы один раз себе такое все-таки позволила. А что думаете вы? Делитесь на портале smotri.radio. Мы пока двинемся дальше и послушаем много ярких хитов.

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Да, в пятницу время течет абсолютно по-другому, и люди активизируются не вечером, а ближе уже к ночи. Собственно, как и наши радиосмотрители, но мне только в удовольствие зачитать, что они написали. Сергей Иванович также желает доброго вечера городу Орску, доброго утра уже Камчатке Озерновскому, и мы также желаем Камчатке доброго утра, а вам, Сергей Иванович, конечно же, отличного легкого пробуждения, ну и хорошего дневного и утреннего времяпровождения. А дальше уже полетели сообщения от, я так понимаю, Арчана. Пишет Олюшка, всем привет. Иван Юрьевич, я хочу продолжение. Ой, сердечком написала. Иван Юрьевич, ну вы там и не тормозите, да, действуйте. Олюшка вас ждет. Вот, а вам, Олюшка, огромнейший привет, как и вам, Иван Юрьевич. Написал также Юдин Владимир, люблю свою рыжую любовь. Лев Ясный с вами. Инночка моя, я без тебя не могу. Моя сладкая булочка. Вот такие вот приятные сообщения у нас в эфире Радио Хит тоже появляются. Инна, вам очень повезло с любимым человеком. Надеюсь, вы ответите ему взаимностью, непременно тоже что-нибудь приятное напишите. А мы двинемся дальше и подарим музыку для вашего самого яркого настроения.

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 12, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 16. В Вандыке и Медногорске плюс 6 на данный момент, ночью ожидается плюс 2, завтра днем плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью столбы термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 21 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

Очень, кстати, любопытный вопрос. А верите ли вы в падающие звезды? Если верите, отправляйтесь на улицу и ищите именно такие. Да, в принципе, по-любому какая-то звезда даже прямо сейчас падает. Просто, возможно, слишком далеко от нас. Так загадайте желание и непременно делайте все для его исполнения. С вами была Кристина Бурова на протяжении всего этого вечера. Теперь пора нам расставаться. Оставайтесь наедине с музыкой в эфире Радио Хит. Наслаждайтесь вечером. Ну и, конечно, самые яркие пожелания к вам отправляются как на окончание этого дня, так и на начало завтрашнего. Пока-пока!

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга пищевая «Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер». В Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы

Это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: 8044-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

Пиво с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: пошли дальше. Смотри радио.
1: У меня изо дня вида вот такие горы.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа.
1: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: Каждый.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.